Все, последний час ночи стартовал, скоро утро, пусть оно будет легким, а обновленный день станет очень успешным во всех начинаниях. С вами рядом по-прежнему Денис Левашов, и спешу подарить вам одну гитарную балладу. Вот она, «Держитесь волны» Авторадио. Отстань.

Ха-ха. Правда, вот был армейский дружок, уехал

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Завидовать приходится тем, кто сейчас не в любовь, а в море окунается с головой. Великолепного отпуска пожелаю отдыхающим на побережьях. Покачайтесь там на волнах за тех, кто вынужден пока или уже ходить на работу. Вам это сделать просто, а мы просто тут помечтаем. И сделаем это под лучшую музыку Авторадио. Много песенных сюрпризов подготовил в этом часе. Слушаем внимательно. Вы на волне Авторадио. С вами по-прежнему Денис Левашов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Танцевать по утрам редко кому удается, все дело в физиологии. Наш организм только-только просыпается, входит в режим. Пусть этот процесс проходит плавно, без резких движений, тогда и утро будет легким, как пух в подушке, от которой скоро придется оторваться. Продуктивного дня в компании «Авторадио» желаю вам и вашим близким. Меня зовут Денис Левашов, спешу вам отправить самый настоящий рок-н-ролльный хит. Камон!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Эффектом бабочки называют процессы, когда одно маленькое движение в одном месте может вызвать бурные события в другом. Вот вряд ли прослушивание музыки приводит к таким последствиям, разве что настроение поднимается, жизнелюбие расцветает яркими красками и губы расплываются в улыбке. По-моему, это прекрасный утренний набор. Слушайте Авторадио, здесь самое большое количество самой разной музыки, вы будете точно довольны. С вами Денис Левашов, рад быть вашей компанией в этот утренний момент. Всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
6: 58 88 88.

0: Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Авторадио.

0: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова в Сахалинской области, передают РИА Новости. Глава государства после поездки в Южно-Сахалинск отправился на остров Итуруп, где посетил рыбзавод «Ясный». Напомню, во время встреч с предпринимателями Дальнего Востока в январе 2024 года Путин говорил, что ни разу не был на Курилах и пообещал обязательно приехать на острова. Посещением Курил президент продолжил свою рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку. 10 августа глава государства посетил столицу Бурятии, Улан-Удэ, 11 числа работал в Новосибирске, а накануне в Южно-Сахалинске побывал на флагмане Тихоокеанского флота, гвардейском ракетном крейсере «Варяг» и выслушал доклад командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиины о ходе учений. Добавлю, всего до этого руководители нашего государства и правительства посещали Курилы 5 раз. 4 поездки совершил Дмитрий Медведев и 1 Михаил Мишустин.
3: Про бензин.
2: Россия получила первую партию бензина из Индии, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Кплер. Около 42 тысяч тонн топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в городе Водинара. Транспортировка топлива заняла около 2 месяцев и проходила по сложной логистической схеме с перевалкой в море. Еще в середине июня танкер «Циклон» принял груз на борт в Индии. В начале июля вблизи египетского порта Домиетта топливо перегрузили на другое судно под оманским флагом. 6 августа груз прибыл в Россию.
3: Про школу.
2: Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19 часов. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения, передают РИА Новости. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, не допускается обучение в 3 смены.
3: Про столицу.
2: Сегодняшний день может стать самым холодным с начала лета в Москве и Подмосковье. Сегодня арктическое вторжение на территории столичного региона достигнет своего максимума. По прогнозу ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, в дневные часы температуру в Москве покажут не больше 17 градусов, а в отдельных районах Подмосковья

0: может быть всего плюс 13, что сразу на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Однако волна холода будет краткосрочной. Уже в пятницу потеплеет до 19, а к выходным в регион вернется полноценное лето. В субботу и воскресенье осадки прекратятся, ожидается до плюс 25. Официальный курс доллара 83 рубля ровно, курс евро 95 рублей 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио.
1: Утреннее драйв-шоу. Поехали в эфире Первого автомобильного. Авторадио начинает новый день. Привет всем, кто уже на ногах, тем, кто прямо сейчас сидит в машине, возможно, со сложным таким лицом, пытается включиться в реальность. Расслабьтесь, ребята, до выходных действительно остался, ну, чуть-чуть там, буквально малый такой пробег и все. Так что паника отменяется, давайте расслабляться. И сегодня мы вам в этом, естественно, поможем. За правильный санкционированный шум и хорошее настроение в этой студии сегодня отвечает Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Да, это мы. Так что давайте вместе с нами просыпаться. У нас, кстати, если что, прямой эфир. В этом часе обойдемся без долгих прелюдий. И, собственно, запустим классную песню. Немного подвигаемся. Да, почему бы не размяться. Далее откроем драйв-чат. Сегодня замахнемся на глобальные фантазии, ребята, и обсудим. Они будут говорить,
2: что... Ну, куда, подожди.
1: Ну, куда?
2: Держи себя в руках.
1: Очень хочется уже просто всем поделиться, понимаешь? Не томить, как венгерский гуляш, но в любом случае телефоны вам пригодятся. Давайте, держите их поблизости. Сейчас, как и обещали, убойный трек, чтобы окончательно стряхнуть с головы остатки сна. Поехали. Доброе утро.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья.
4: 6+. Реклама спонсора.

0: Итак, ребятки, давайте перейдем к тому, что мы придумали. Просыпайтесь, открываем драйв-чат. Это драйв-шоу «Поехали». И сегодня давайте включим режим глобальных фантазий. И на пару часов действительно отключимся от суровой рабочей реальности. Тем более, ну как бы уже мы на пороге выходных. Можно уже, в принципе, и расслабиться. Так вот, аналитики провели опрос и выяснили, что 70% людей втайне мечтают...
1: Не работать, наверное.
0: Да.
1: Бросить работу. Ну, когда ты собираешься на работу, это логично.
0: Причем еще, знаешь, бросить работу не когда-то, а вот прям вот сейчас. Если бы у них появилось наследство или, может быть, какой-нибудь выигрыш. А я напомню, 10 сентября, много денег на Авторадио, третий суперсезон.
1: Суперфинал, которому исполнится еще одна чья-то мечта.
0: 13 сезон, третий суперфинал. Ну да, и там можно конкретно полярно изменить свою жизнь.
1: А можно прямо написать, мне кажется, я мечтаю не работать. Все.
0: Ну да, в принципе.
1: Мы просто осуществим вашу мечту.
0: Ну, правда, подумаем, как это сделать, но это ваша задача. Так вот, давайте представим, что вам больше никогда в жизни не нужно вот зарабатывать. Правда, не надо. На вашей карте вечный безлимит. Трудовая книжка сожжена. Чем бы вы вот занимались? Уехали бы путешествовать, может быть, вокруг света? Дабы есть возможность, вот я, например, мечтал сесть бы и отправиться на большом лайнере.
1: Да, серьезно?
0: Да.
1: Ну, тебе, я никогда не понимал вот эти круизы.
0: Очень
1: когда
0: хочу.
1: Ты находишься вот постоянно на этом корабле, вот он идет, нет. Понятно, что это судно огромное,
0: ну, там же
1: там
0: не
1: комфорт.
0: Как в «Титанике», понимаешь?
1: Я надеюсь.
0: Из точки А в точку дно. Нет, я про... Ты стартуешь и куда-то заезжаешь периодически. Туда там заехал.
1: Экскурсии там.
0: 2-3 дня потусил, обратно вернулся. Тем более лайнеры сейчас это как плавучие отели. Там вообще есть все. Там, в принципе, можно потеряться и не найтись до конца этого путешествия.
1: Звучит как план.
0: Ну, да. Может быть, вы открыли бы приют для бездомных животных. Ушли бы в глухой лес, не знаю, там, писать картины или мемуары. Просто бы тупо спали бы первые полгода, кто это знает. В общем, ждем ваши сценарии идеальной жизни без начальников и работы. Вот о чем мы сегодня хотим поговорить. Номер 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. Так, что касается нашего движения, оно всегда только вперед. Так у нас Иван Броневой нас ожидает с новостями спорта.
1: Обязательно.
0: Есть еще одна новость про йогу,
1: так,
0: которую мы после чуть-чуть обсудим. И попробуем разобраться тоже со спортивным врачом. Все это вместе объединим. И все это тоже, ребят, для вас. Как и музыка, которая тоже продолжится. Так что давайте, делайте громче, просыпайтесь, вписывайтесь к нам в драйв-чат. Он начинается.
2: Поехали! Драйв!

0: Поехали!
1: Представляете, 23 года в июле исполнилась группе Уми Турман, которую только что мы слушали. Кто-то даже, правда, действительно не стоял, танцевал. Вот это возраст. Примерно столько же лет Иван Броневой потратил на создание этого выпуска.
2: Ну, примерно 23-24 года где-то вот в этом интервале.
1: Поэтому внимание сейчас должно быть приковано у всех, ребята. Новости спорта. Самые актуальные и интересные к этой минуте. Давайте узнаем.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Исходя из всего вышесказанного, чемпион мира по КПД за 23 года на 2 минутки что-нибудь насочинял. Так вот, начнем с приятных новостей, прям с побед начнем наших на мировых аренах. Продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже, напоминаю. Так вот, Егор Корнев занял первое место и завоевал золото на дистанции 50 метров баттерфляем. Кроме того, параллельно в Будапеште проходит юниорский чемпионат мира по водным видам спорта. Российские синхронистки, юниорки, завоевали золото в технической программе, а Захар Трофимов завоевал золото в сольной технической программе, с чем мы наших спортсменов и поздравляем.
1: Ура!
2: Болеем, поддерживаем, переживаем, следим. Вы молодцы. Теперь дальше идем. Отправляемся за океан. На домашней арене Washington Capitals появится стена почета в честь Александра Овечкина. После масштабной реконструкции внутри стадиона откроют практически целый музей. И все это будет посвящено пути Ови в НХЛ. Представляешь?
1: Музей.
2: Целый музей на арене.
1: Ну, заслужил. Чему мы удивляемся? Молодец.
2: Мы не удивляемся, мы радуемся. Радуемся тому, что человек такой яркий вклад.
1: А там будет российский флаг? Вот, или как? Ну, как бы он же. Там же должно быть написано «Александр Овечкин».
2: From Russia.
1: Там такой-то год. Еще что-то.
2: Именно с таким акцентом.
1: Ну, музей же посвященный человеку. Должен рассказывать о нем.
2: Ну, откуда он? У него российское гражданство.
1: Он же под нейтральным флагом родился, понимаешь?
2: В целом,
1: как
2: да.
1: Как же это они так внутри-то прогнившие Америки-то это сделают?
2: Ну, слушай, а то, что в Вашингтоне, считай, в столице, да?
1: Рядом с Белым домом.
2: Да. Целый выходной день в честь Ови.
1: Мы все правильно делаем. Ну, точнее, Александр Овечкин молодец.
2: Че там Трамп не переживает еще? Так, ладно, все, пошутили, хорошо. Короче говоря, у Овечкина все прекрасно, и это еще не все, кстати. Авторитетное американское издание, которому можно доверять, как говорит само издание, включило в...
1: На чисто русском.
2: Да-да-да, мы американское издание. Так вот, включило в список кандидатов на включение в зал славы после завершения карьеры сразу 5 россиян. Это, естественно, Александр Овечкин, безусловно, Евгений Малкин, Никита Курчеров, а также голкиперы Сергей Бобровский и Андрей Василевский.
1: А почему все забыли Хабибулина? Помнишь? Шикарный был вратарь. Почему его никуда вот не заносят ни в один музей или какую-нибудь книгу славы?
2: Я думаю, самому Хабибулину не понравилось бы, если бы его занесли в музей.
1: Это была просто легенда.
2: Ну, это да, я понимаю, о чем ты говоришь. Не знаю. У них там свои авторитетные, видишь, американские издания, которым можно доверять. Но вот суть остается такой. Так, еще один важный момент. Уже теперь про футбол поговорим. ПСЖ стал обладателем Суперкубка УЕФА второй год подряд. Это с ним происходит уже. Команда Энрике обыграла Астон Виллу со счетом 2-1. Россиянин Матвей Сафонов взял уже 9-й трофей с ПСЖ. Теперь он не только двукратный победитель Лиги Чемпионов и Лиги 1, но и дважды стал обладателем Суперкубка УЕФА. Матвею мы тоже аплодируем.
1: Может быть, и в честь него будет тоже выходной в Париже.
2: Кстати, может быть, а чё нет?
1: Этот гусар, или как его называют местные, мушкетёр.
2: Мушкетёр.
1: Шикарно просто проявляет себя и реализовался как вратарь, да?
2: Ну, он и как просто...
1: Это
2: как...
1: не то, что наши то есть пушки там выстреливают по воротам. Да, видишь, там, походу, попроще играть просто.
2: Да-да-да, так он же и рассказывает. Он говорит, я по шпаргалкам действую.
1: Ну да, там они все предсказуемые. Это у нас можно ударить и улетит.
2: Сам футболист не всегда знает, куда, в какую сторону.
1: По воробьям или ногу сломаю.
2: Так, ну и финальное про футбол, и все, можно будет послушать музыку. Чемпионат мира по футболу завершился еще давным-давно, ну уже месяц фактически прошел.
1: Да вы что?
2: Да, но есть отголоски. Так вот, голливудский актер, казалось бы, да, откуда? Брэд Питт, который посетил несколько матчей, заявил официально, что готов научить футболистов качественно симулировать. Понимаешь?
1: А, актерские данные, да?
2: Да-да, он сказал, что то, что он видел на поле, говорит, это была самая ужасная игра актерская в моей жизни. Он говорит, надо начинать вообще с Неймара. Он похож на балерину был.
1: Ну да. А Кордобу, вот, у нас в нашей российской премьер-лиге можно брать пример с него. Это же человек, который крутится, валяется, минут три может делать кульбиты, и если не видит желтую карточку, то он через секунду встает, ничего не болит.
2: Да, да.
1: И всегда ему веришь прям.
2: Ну, мне кажется, вообще футболистам стоит сходить.
1: Да, на курсы.
2: Сходить сначала на матч по хоккею, посмотреть, что там. Когда Овечкин сидит, ему в лицо прилетает шайба, он выплевывает зуб, возвращает обратно шайбу и дальше играет.
1: Тут без комментариев. Здесь нужно просто относиться к своей работе так, как нужно. Понимаешь, а не выпрашивать карточки и создавать действительно эффектную, красивую игру. За тебя я выводы делать не буду, понял? Давай.
2: Да уже сделал. Спасибо, Денис. Ну, а у нас первая порция ваших сообщений в драйв-чате. Пожалуйста, рассказывайте, что бы вы делали, если бы можно было не работать вообще. 915-459-2020.
0: Поехали. Драйв-шоу.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogether.t2.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимагру, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе, акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16. 02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями и предоставлением услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
17: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
18: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
19: Авторадио.

0: Поехали! Итак, драйв-шоу, поехали с вами. Курочкин, Броневой тоже. Ну, насыпали вы, ребят, нормально. Ну, нормально прям написали. Я напомню, тема, конечно, прекрасная, такая уже отправляющая нас куда-то в выходные. Спрашиваем мы у вас, если бы была возможность вот сегодня, прям вот с данного момента, больше не работать, но при этом ни в чем себе не отказывать, чем бы вы занимались? Как бы вы вот это вот свободное время и деньги тратили? На что? Отправились в путешествие? Ну, может быть, что-то купили
1: себе? Приятно, что наши слушатели хотят не просто лежать овощем на пляже.
0: Так.
1: Признают, что безработные, ну, наконец-то занялись бы тем, что на что вечно не хватает времени. Вот круглые сутки там, не знаю, кастомные мотоциклы собирать.
0: Кайф.
1: Алексей хочет. Девушки, например, какие-нибудь уютные кофейни. Ну, понятное дело, понимаешь, мечта какой-то, свой уголок иметь такой.
0: Причем, мне нравится, девушки говорят, когда пишут про кофейни, они не имеют в виду это как способ заработка, а именно место свое.
1: Ну да, чисто посидеть, пообщаться. Ну давайте к другим вариантам. 915-459-2020, смс-мессенджер Макса и группа ВК.
2: Драйв-чат. Поехали.
1: Место свое. Ну, знаешь, тоже не просто так его открыть и сделать. Вот. Так, привет, ребят. Слушаю вас в машине по дороге в свой душный офис.
0: Так.
1: И мечтаю вот о чем. Я бы сразу уехал на Алтай. Купил бы там деревянный дом на берегу реки, завел бы собак, лошадь и просто ходил бы, собирал травы и варил горный чай. Никаких телефонов.
0: Завел бы собак и лошадь.
1: Никаких рабочих чатов и фраз «надо переделать до вечера». Господи, какая была бы сказка? Просьба анонимна, то еще узнают меня.
0: Да, пожалуйста. Тут нет вопроса по анонимности, поэтому говорю. Алла Александровна написала, говорит, были бы путешествия. Причем путешествовала бы вообще везде и всюду. Всего столько хочется увидеть. Но дальше масштаб меняется. Mm-hmm. Прикупила бы все-таки дачу. Вообще фантазии, знаешь, они не безграничны, поэтому много всего можно сделать, но главное, чтобы дача была.
1: Илья написал, я честно скажу, если бы мне не надо было бы работать, я первые полгода честно просто спал. Отключил бы телефон, спал бы до 2 часов дня, потом ел, смотрел сериал и снова ложился бы спать. Мне кажется, у меня за 15 лет работы накопился такой жесткий недосып, что мне никакие острова, хобби, мне вообще ничего не надо. Просто полежать в тишине. Переработал. Ну... Перегорает прям, это видно. Уголек уже нам пишет, а не Илья.
0: Тут Саша написал, говорит, я бы купил дом в глуши на
1: я
0: берегу.
1: Купил себе дом.
0: И в глуши под на берегу речки.
1: Белый ли? Чисто песню прислал.
0: На берегу горной речки с видом на горы, ну, что логично, и уехал бы туда жить.
1: Но...
0: Хочется отдохнуть, видимо, от людей, Александр.
1: Многие хотят сменить локацию или тишину.
0: Да.
1: Либо какой-то вот хобби. Парочку было.
0: Причем нет таких, знаешь, каких-то амбициозных. Купил бы себе Rolls-Royce, еще какую-нибудь яхту. Нет, вот просто дача, дом на берегу.
1: Надо переходить на 4-дневку, судя по всему. Видишь, люди немножечко устают работать каждый день.
0: Как будто
1: да. Как будто бы мы вслух сказали это. Давайте пока на паузу. 915-459-2020. Драйв-чат продолжается. Пишите, ребят, чем бы вы занимались, если бы вот не нужно было бы работать никогда. Вот что бы вы... Точно бы сразу бы сделал.
0: Мечтайте, фантазируйте.
1: Да. Займемся йогой, кстати, очень скоро. Но это будет как основа, от чего мы будем отталкиваться. Для тех, кто занимается йогой, тоже напишите. Ребят, нам интересно, сколько вас. Я ни разу просто не занимался.
0: Я тоже ни разу не занимался, но я вижу, что мужчины чаще и чаще ходят вот у нас в фитнес-клубе вот на эти групповые по йоге.
1: В общем, ребят, спортивный врач нам заглянет, расскажем, что, зачем, почему, через несколько минут.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня дождь до 16 градусов, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 11 тепла, днем 15-17. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
4: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
6: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
7: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на Авторадио.
1: Итак, ребят, для тех, кто, собственно, не высыпается, так. Есть новость. И для тех, кто хочет отдохнуть, а я так и понял, что в драйв-чате-то не просто так нам пишут, да? Вот как, например, сообщение просто мощное, да? Доброе утро, я бы целый год просидел бы в качалке.
2: В кресле качалки.
1: Да, а потом бы начал раскачиваться. Вот так вот, через год. Так вот, для тех, кто действительно хочет высыпаться, йога, вот такая вот новость прилетела, лучший спорт в борьбе с бессонницей, говорят мировые специалисты. Самый сильный результат показали 2 30-минутные тренировки в неделю в течение 2 месяцев. На втором месте оказалась ходьба, а на третьем — силовые тренировки. Но, возвращаясь опять же к йоге, не все же подготовлены, не все же могут сразу выкрутиться так вот, вот как там...
2: Как нужно,
1: да. Что делать, если замкнуло?
2: Такое бывает, да. Давайте.
1: А замкнет, кстати, не только во время йоги, но еще и просто в офисе.
2: Да, да, давай сразу поговорим лучше со спортивным врачом Владимиром Демченко.
3: Хочешь быть здоров? Поехали!
2: Говорю, пока я один, потому что Дениса Курочкина сейчас замкнуло немного. Да, действительно, вздохнул и свело то ли руку, то ли всю грудь целиком. Но, к счастью, в студии совершенно случайно оказался спортивный врач, основатель клиники «Динамика» Владимир Демченко. Володь, доброе утро.
4: Доброе утро, ребят.
2: Что с ним?
1: Ну, давай не только на мне. Вот иногда бывает, что замыкает, да? О чем это говорит? Я не знаю, у кого-то это где грудная клетка, где, может быть, сзади лопатки.
4: Это очень частое место, где... У людей случается острый спазм плоских мышц.
1: А это из-за чего?
4: Все из-за того, что мы очень много сидим и очень мало ходим и разгибаемся.
1: У меня это происходит на постоянной основе, даже причем чаще всего, когда я ходил в зал. То есть, когда прям нормально грудь была раскачана, все равно я мог лежать даже вот на животе и такой «хопай!» И все опять.
4: Как раз в зале это чаще всего проявляется. И очень часто на тяговых движениях после жимовых. Но корень проблемы в сутулости. Все равно, когда у нас плечики вперед. И, кстати, между прочим, очень многие мужчины, которые много ходят в зал, они что любят делать? Сжать от груди.
1: Понтоваться.
4: Сжать от груди и очень мало тянуть всевозможные тяги.
1: На девушек тоже это распространяется?
4: Конечно. На девушек с большой грудью это сильно распространяется. Потому что чем больше грудь, тем больше плечи вперед.
2: Так, хорошо. Что с этим делать? Не ходить в зал? Не сжать штангу? Не носить большую грудь?
4: В первую очередь нужно расслаблять, размассировать мышцы с передней части тела. Это большие грудные мышцы, это малые грудные мышцы. То есть то, что скручивает нас вперед. А в зале в виде упражнений нужно делать 1:3. Больше тяговых упражнений к жимовым.
1: А если купить, например, вот этот корсет, который не позволяет сутулиться,
2: бандаж,
1: вот, например, ходить, это нужная тема? Я вот очень хочу, но я не могу подобрать. Мне говорят, что это все фигня на самом деле.
4: Это называется реклинатор осанки. И вот такие реклинаторы можно носить от 1.5 до 2 часов в день для того, чтобы немножко, опять же, растянуть грудные мышцы. Нет, весь день, потому что у вас будут слабеть мышцы, которые как раз нас выпрямляют.
2: Понятно. Ну и, собственно, осталось только спросить, стоит ли вот в таких ситуациях самому вот каким-нибудь перкуссионным массажером греть эти самые грудные мышцы или нужно сразу к специалисту идти?
4: Перкуссионный массажер не лучший выбор. Намного лучше продавливать их мячиком, валиком. Можно продавливать...
2: Рукой и валиком, да?
4: Можно рукой, но именно оказывать давление, потому что очень часто при таких вот спазмах перкуссионный массажер может вызвать усиление симптомов. Также хорошо обратиться к специалистам, например, к мануальным терапевтам или к массажистам, для того, чтобы они вручную разработали
1: эти спазмы. Подожди, ну а если в моменте есть какой-то лайфхак, может быть, руку поднять, на правую пятку прыгнуть, чтобы отпустило?
4: В моменте, ну, во-первых, у нас есть волшебная точка на грудине.
1: Ну-ка.
4: И попробовать ее потереть. На самом деле, по центру или немного справа, или немного слева, вы обнаружите ужасно болючую зону. И ее надо прям хорошо-хорошо растереть. Будет очень больно, но после этого очень хорошо отпустит спину.
2: Это ребра над солнечным сплетением, ну плюс-минус.
4: Ну да.
2: Чтобы понимать, да, слушайте.
4: Примерно, грудина.
2: Ну или действительно сразу обратиться к хорошему специалисту, спортивному врачу, основателю клиники «Динамика» Владимиру Демченко. Ну, например.
4: К примеру, да.
2: Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
0: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. А вот и банк.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
10: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
11: Плохой полицейский.
12: Все живут по моим правилам, даже преступность.
11: И хороший полицейский.
13: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
11: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Амур поднялся выше неблагоприятной отметки из-за дождей. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Уровень воды в Амуре поднялся почти до 494 сантиметров. Это на полметра выше неблагоприятной отметки. Об этом сообщила глава Хабаровска Сергей Кравчук. Гидрологи ожидают подъема воды до 600 сантиметров, а это уже опасное явление. Уровень реки растет и в других районах. У Комсомольска на Амуре, Троицкого, а также Елабуги. На этом фоне в регионе ввели режим повышенной готовности. В Забайкалье поселок Восточный в Чите начал уходить под воду. По словам местных жителей, приусадебные участки топят с июня. Также поступила информация, что в микрорайоне Камышинский, в железнодорожном районе Читы, из-за дождя подтопило 6 приусадебных участков.
3: Про проверки.
2: Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на птицу и говядину у крупнейших производителей. Об этом сообщает ведомство. Производителям должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продаж по мясу птицы и говядине. Они также должны указать причины повышения цен с начала года. По результатам анализа полученной информации ФАС при необходимости примет антимонопольные меры.
3: Про инициативу.
2: В России предложили создать должность жилищного омбудсмена. С инициативы выступила зампредседателя Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе «Генезис» Анастасия Павлюченкова. Она отметила, что сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Нередко это превращается в долгий путь, поскольку у специализированного независимого института, ориентировано именно на защиту жилищных прав, не существует. Павлюченкова отметила, что аналогичные механизмы уже действуют в других сферах. В частности, в России есть бизнес-омбудсмен. Также законом предусмотрена должность финансового уполномоченного.
3: Про них.
2: Власти Литвы приняли решение выкопать рвы шириной до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией до конца 2028 года. Также республика намерена восстановить болота на приграничных территориях до конца 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства, передает РИА Новости. Директор фонда восстановления охраны болот Литвы ранее призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и использовать природу для защиты на границе с Россией и Белоруссией. Но, помимо прочего, Литва также хочет возвести на границе так называемые «зубы дракона» – проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючую проволоку.
3: Про рейтинги.
2: Москва, Петербург и Казань возглавили топ российских городов по числу студентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. В топ-10 вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород. Ведомстве напомнили, что к 2036 году в

0: В России должны появиться 40 студенческих кампусов. Официальный курс доллара – 83 рубля ровно. Курс евро, установленный Центробанком – 95 рублей 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
2: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
2: Утром ранним
1: на Авторадио.
3: Ранним приветствуем вас мы, драйв-шоу, поехали. Привет, ребята, здравствуйте. Привет, страна, просыпаемся. Здесь Иван Броневой.
4: Денис Курочкин.
3: Драйв-шоу, поехали. Приветствуют всех. В этом часе мы для вас подготовили отличную игру под названием What the Fake. У каждого будет возможность поиграть и получить подарки. Также встретимся в драйв-чате. Сегодня у нас задача выяснить, чем бы вы занимались, наконец-то, если бы не нужно было бы ходить на работу. Вот представьте это, да, деньги на карте никогда не заканчиваются. Что бы вы делали? Пляж, может быть, построить яхту своими руками. Время есть.
4: Не подсказывай, не подсказывай. Тем более, что мечты действительно сбываются. Благодаря нашей игре много денег на Авторадио. В банке накопилось 13 тысяч рублей, и до розыгрыша этой суммы осталась одна песня.
1: Драйв-шоу. Поехали! Каждое

0: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья. В очередной раз приветствуем вас. Мы драйв-шоу «Поехали». Но уже в игре «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13-й сезон продолжает удивлять изо дня в день. Сегодня в банке тоже крупная сумма, классная. Вообще здесь никогда не бывает минимальных. Здесь достаточно большие цифры. Напомню, что с нами в этом сезоне наш генеральный партнер игры «Озон Банк». И, собственно, он эти суммы и выигрыши еще и удваивает. Поэтому сегодня вы можете забрать не 13 тысяч, а 26. Хотите проверить свою удачу? Тогда заходите на сайт Авторадио.ру и следуйте инструкции, которые позволят вам прикоснуться и приблизить свою мечту. Кстати, 10 сентября. Это я, получается, что выдал еще базу какую-то. Главная новость, да, 10 сентября. Третий суперфинал. Мы уже очень сильно готовимся и очень ждем этот день. Именно тогда мы узнаем имя победителя, чья мечта станет реальностью. Может быть, это будете вы. Но для этого нужно, опять же, повторюсь, попасть в игру.
2: А вот как это сделать? Отвечаю. Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимна Авторадио, описываете свою мечту, это самая приятная часть. Ну и дальше, внимательно слушайте наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ну а далее правила те же. Мы с вами общаемся, но прежде должны услышать гимн Авторадио вместо гудков. Это сразу 3000 рублей. Согласно правилам. Называйте песню, которая играла перед игровым эпизодом, забирайте все 13 тысяч рублей, которые у нас есть на день сегодняшний. Ну и опять же повторю, Озон Банк эту сумму удвоит и будет 26. Итак, переходим к делу. Давайте узнаем, с кем мы будем общаться.
2: Остановилась радиорулетка на номере 1488. Принадлежит он Владимиру из Краснодарского края. Мечтает он о следующем. Пишет: «Хочу попасть на Северный полюс на ледоколе».
1: На рыбалку, я думал, ты сейчас
2: скажешь. Да, пингвинов хочу плавить. Короче.
1: Владимир, откуда еще?
2: Владимир из Краснодарского края. Звоним.
1: Жарко ему.
2: Набрали номер телефона Владимира. 1488, префикс 918. Хотим услышать сначала гимн, потом голос Владимира, а потом ответ на вопрос, какая песня прозвучала в эфире. Все. Три шага.
3: Соединение с набранным номером невозможно. Проверьте номер и повторите вызов.
1: Ты понял, что тебе сказали?
2: Проверьте номер и повторите вызов.
1: И что делать будешь?
2: Ну, я незнакомый женщин не слушаюсь.
1: Ой! Ой-ой-ой. Ну что, в очередной раз стоит напомнить о том, что нужно проверять свой мобильный телефон, а именно, установлен ли гимн на Авторадио. Если да, то это единственный пропуск в нашу игру. Если нет, то, увы и ах, возможно, возможность забрать 13 тысяч рублей, а благодаря нашему партнеру 26, они улетучиваются. Ну, как и прикоснуться к своей мечте, реализовать ее за наш счет. Поэтому, ребята, повторюсь, проверяйте, пожалуйста, либо сами себе наберите с городского, либо просто, ну, когда вам звонят, спросите. Это не так сложно и не так долго. Но в любом случае стоит напомнить о том, что это не все сюрпризы, которые мы для вас подготовили в этом прекрасном 13-м счастливом сезоне. У нас будет дополнительно суперфинал.
2: Да, под самый Новый год, 6-й от генерального партнера игры «Озон Банк». Он исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Что касается банка нашего сегодня, то в нем ничего не поменялось. Как было 13 тысяч рублей, так и осталось. Надеюсь, что в следующем игровом эпизоде эта сумма достанется вам. А случится он очень скоро. Главное быть внимательным и не прозевать. Запускаем нашу авторадиорулетку.
2: Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Фарш из свинины и говядины 400 грамм за 149 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 19 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8 – новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи, характер для города, комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

Поехали!

0: Поехали!
1: Итак, друзья, настало время нам с вами пристегнуть ремни, потому что от такой скорости подачи информации, ну, действительно, дух перехватывает. Денис Курочкин и его автоновости. Встречайте!
0: Автоновости! Поехали!
2: Так, ребятки, первая партия бензина из Индии прибыла в Россию. Привезли около 42 тонн топлива, поэтому не удивляйтесь, если будет аромат карри. Ладно, теперь к интересным новостям, которые сейчас есть. Самые свежие прилетели к сегодняшнему дню. Начнем с дикого технического сбоя, который прямо сейчас, возможно, заставляет плакать и хвататься за валидол автомобилистов в Подмосковье. А местный портал госуслуг буквально завалил водителей фантомными штрафами 5-летней давности за 2021 год. Суммы прилетают от 500 до 3000 рублей, причем в квитанциях нет вообще никаких доказательств. Да? То есть отсутствуют фотографии с камер, место и даже сама суть нарушения. По закону, 2-летний срок давности по ним сгорел еще 3 года назад. Но база данных решила устроить, как сказать, восстание машин. И самое обидное, что кнопки «Обжаловать» напротив этих уведомлений банально нет. Так что не спешите машинально оплачивать прилетевшие долги. Проверяйте даты, а если что, лично езжайте в ГИБДД. Чистите эти глюки вручную. Тем более ГИБДД признала рассылку штрафов сбоем. Вот, то есть не надо их оплачивать. Именно вот эти, 5-летней давности. Обратите внимание, пожалуйста. Так, идем вперед. Эксперты автостата зафиксировали резкое неожиданное охлаждение на нашем авторынке. Похоже, все, кто хотел купить машину, сделали это в июле, потому что на этой неделе августа продажи новых легковых авто в стране резко рухнули аж на 7% по сравнению с прошлой неделей. За несколько дней дилеры смогли пристроить всего 27 тысяч автомобилей. Причина понятна, летние скидки у дилеров потихонечку заканчиваются, а ставки по автокредитам продолжают кусаться. Да. Так что люди просто заняли выжидательную позицию и тратят деньги на отпуска. Возможно, сейчас как раз где-нибудь дня через 3-4, когда еще будет охлаждение, можно будет ворваться в автосалон и сказать: «Ну что, ха-ха, целуйте мои руки, я готов купить».
1: За тышу.
2: Ну что-нибудь, возможно, будет какой-то еще супер экстра бонус. Так, ну и на финальный аккорд для тех, кто планирует получать права или хочет отправить на обучение своих детей-подростков. В Госдуме сейчас активно обсуждают новый законопроект о Минпросвещении. Чиновники предлагают вернуть полноценные уроки автодела и вождения прямо в школьную программу старших классов. У меня, когда я учился, пытались это тоже сделать, и даже было. Один раз в неделю мы ездили в определенное училище, я не знаю, как это назвать, был технический такой вот колледж, где нам объясняли, что такое маховик и тому подобные вещи, как устроен автомобиль, но в итоге права я так после школы и не получил, хотя обещали. Как-то это быстро закончилось, надеюсь, что здесь дело доведут до конца. Для чего это делать? Чтобы 11-классники могли сдавать экзамен в ГАИ сразу после выпускного и вместе с аттестатом получали и водительское удостоверение.
1: Ну, это если возраст подошел, конечно.
2: Ну, нет, там, знаешь, как еще планировали в наше время, в моё делают, да, что ты получаешь эту корочку, точнее, какую-то
1: справку.
2: Там, справку, что когда в момент тебе исполнится 18, ты идешь тогда в ГИБДД.
1: И получаешь уже права.
2: Да, не знаю, как сейчас, то, что это идет разработка, но идея, конечно, отличная, но я думаю, что водители со стажем в чатах уже, наверное,
1: стерли пальцы о клавиатуру.
2: Да, потому что, ну, не слишком ли рано? И плюс еще на парковке у школы, да? Вместо самокатов начнется битва за свободное место на батиной машине. В общем, ребята, настраивайтесь на комфортную прохладу или тепло. Я не знаю, как сейчас в вашем регионе, но в Москве достаточно прохладно. И давайте двигаться дальше под лучшую музыку в эфире Авторадио навстречу к нашему драйв-чату. Там мы сегодня обсуждаем, что бы вы делали, если бы вам не нужно было бы ходить на работу никогда. Ну, это не касается некоторых руководителей. Я про нас, работяг. Что бы вы делали? Чем бы вы занялись? Да? Если бы еще и к тому же был бы безлимитный кэш на карте. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Вперед, действуйте, пишите.
0: Поехали! Драйв.

0: Масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
5: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
14: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
15: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
16: Подробности на comtogether.t2.ru.
17: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
18: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе, акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
20: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
21: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
22: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
24: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
25: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
26: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, много сообщений прилетело. Кстати, разные, прям сильно отличаются. Кто-то говорит, что бросил бы все и уехал в бесконечное, безлимитное... В том числе путешествия. Причем начинают люди с нашей страны. Говорят, сначала бы всю Россию объехал. А если бы еще время осталось, то поехал бы уже по всему миру путешествовать.
2: Да, но некоторые пишут, что я знаю себя. Если мне надо будет ходить на работу, я... Не надо будет, да? Я первые 2 недели буду счастлив, а третью сойду с ума от безделья. И начну деградировать. Ну, как думаете, сколько времени вы реально можете продержаться в режиме абсолютного ничего не делания? Вот перед тем, как взвоите от скуки. Вот я не проверял. Ну, возможно, год.
1: Я думаю, что нет.
2: Больше?
1: Ну, нет,
2: кого,
1: меньше.
2: Кого мы обманываем?
1: Ну, тут вот пишет мечтатель из Москвы. Вроде бы ничего не делает, а оказывается, делает, говорит, мечта. Я бы сначала нанял профессиональную команду звукорежиссеров, световиков, электриков и монтажников и отправил бы фуры со свето- и звуковым оборудованием в свой поселок, чтобы они сделали там крутейший концертный зал по последним новинкам сценического оборудования. Ну, карта безлимитная.
2: Какой город, скажите, пожалуйста?
1: Какой-то...
2: Сейчас, может быть, поможем местной администрации услышать, что людям не хватает ДК.
1: Он сам живет в Москве.
2: Но
1: а поселок какой-то другой. Какой поселок, мы не знаем.
2: А вот сейчас была бы возможность заявить о нем.
1: Кроме того, что построил бы такое вот невероятное сооружение, так он бы еще туда привозил за свои деньги наших звезд. Чтобы они выступали.
2: Напишите, что за поселок. Ладно. Пока пишет, прочту от Ольги. Если можно не работать, то исполнила бы давние свои мечты, научилась танцевать танго. Да, выучила бы языки, испанский, и путешествовала. Мы давно с мужем нигде не были. Одна только работа. У Ольги это прекрасная возможность уже запланировать что-нибудь в ближайшие дни. Почему нет? Всех денег не заработать, а работа как бы, ну... Поставьте ее на паузу, да? Привет, пишет Дмитрий. Тема такая, что можно фантазировать, насколько хватит фантазии. Я бы исполнил свою мечту.
1: Какую?
2: Вот. Я бы, как ты и говорил тоже, многие мечтают путешествовать, побывал бы во всех регионах нашей необъятной страны, хотя бы на денек прогуляться по их центральным городам. А после уже взялся бы за своих родных, друзей и близких, исполнял бы их мечты. Вот так вот. Это город из Смоленской области... Вот правило, я вот всегда ударение, не знаю, Рославль или Рославль?
1: Не знаю, надо смотреть. Ну, не самый популярный.
2: Я Рославль, я знаю, где ударение. Это от Дмитрия, это классно.
1: Люд написала, я приобрела бы огромный участок земли, построил бы на нем приют для животных с ветклиникой, но не только, чтобы животные сидели в вольерах, но и чтобы они могли вот по этой огромной территории гулять, как по заповеднику, под присмотром, и не чувствовали себя в заточении.
2: По теме, когда ты взвоешь от скуки, вот Павел пишет, отдыхаю каждый год 1 месяц в отпуске на море и совсем не устаю. Если бы деньги не имели свойства заканчиваться, я был бы постоянным туристом.
1: А, кстати же, реально же можно уехать, ну, вот, и вот из отеля в отель кочевать на ультра-инклюзиве.
2: Реально можно. Но кто проверял?
1: Кто-то есть, но я бы на его месте об этом не говорил.
2: Хотя видел я одного египтянина, когда разговаривал с местной администрацией. Они говорят, что он приезжает к ним ровно на полгода снимает отель. Номер. Живет полгода и потом полгода где-то там работает. Полгода, представляешь? Вот это не всем удается.
1: Но мы только размечтали. Сейчас...
2: Ладно. Давайте лучше к игре перейдем. У нас на горизонте виднеется уже игра What the Fake. Номер несложный. Сейчас вы наберете. Мы вам озвучим 10 заголовков.
1: Да, новостей.
2: Иван выстрелит вам. Та-та-та-та-та-та. Если справитесь с заданием, получите классный подарок. Какой, расскажем чуть позже. Пока номер телефона.
1: 258-3320, код Москвы, 495.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 16 градусов, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 11 тепла, днем 15-17. Авторадио, движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
3: Джейку J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв Джейку J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата – 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
7: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: What the fake?
1: Поехали!
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Эх, мечтать не вредно. Но если вы хотели незабываемо провести выходные, то сегодня мы дарим такой шанс.
4: Потому что мы разыгрываем 2 билета в парк развлечений «Остров мечты». 65 аттракционов, 5 шоу. И это все по билетам, которые мы сегодня как раз-таки можем подарить нашему счастливчику.
3: Счастливице.
4: Да.
3: Зовут ее Полина. Я, кстати, тут решил посмотреть значение имени. С латинского переводится как «маленькая малыш скромная».
4: «Маленькая малыш скромная».
3: Узнаем, так ли это или нет. Привет.
4: Полина, здравствуй.
5: Доброе утро.
3: Ты маленькая?
5: Ну, не очень.
4: Тебя можно называть малыш?
5: Ну, только мужа.
3: А скромная?
5: Ну, совсем нет.
3: Совсем нет. Все, понятно. Окей, а давай тогда перейдем к правилам игры, что мы сейчас будем с тобой делать.
4: Полин, я сейчас буду тебе озвучивать 10 новостей в достаточно быстром темпе. После каждой новости ты должна, не задумываясь, отвечать, правда это или фейк. Другие слова в этой игре мы не используем. Попадешь в 5 или больше новостей, обещанные билеты достанутся тебе.
3: Понятно?
5: Да.
3: Угу. Ну что ж, давайте тогда устроим эту битву. Поехали.
0: What the fake?
1: Поехали!
4: Во Флориде крокодилы начали кататься на каяках и гидроскутерах.
5: Фейк.
0: Правда?
4: Мужчина в Костроме... Мужчина в костюме смерти забрался на крышу больницы и час пугал пациентов.
5: Фейк.
0: Правда?
4: Прикинь. Сеть фастфудов изобрела бургер со вкусом брокколи для того, чтобы... превратить веганов и вегетарианцев в нормальных мясоедов.
5: Надо точно фейк.
1: Фейк!
4: Российские депутаты предложили переименовать боулинг в богатыря, а кегли сделать в виде крестоносцев.
5: Правда.
0: Правда?
4: В Таиланде набирает популярность косметологическая процедура по ухудшению внешности, чтобы защититься от сглаза.
5: Фейк.
1: Фейк.
4: Филипп Киркоров официально признан самым роскошным жителем Москвы и области.
5: Правда.
1: Фейк.
4: Чему-то никто не сомневается.
3: Никто вообще.
4: Московский ученый изобрел первый в мире аэростат для доставки пирогов.
5: Правда.
0: Правда?
4: Пенсионер из Челябинска прогнал со своего дачного участка медведя с помощью мощного леща.
5: Фейк.
1: Фейк.
4: Турнир по имитации поросячьего визга провели во Франции.
5: Ну, правда.
0: Правда.
3: Я участвовала.
4: Докажи.
3: Ну нет, там часто проводится.
4: Ну вот, и финальное. АвтоВАЗ запустил в продажу самый бюджетный автомобиль бренда под названием «Лада Телега».
5: Фейк.
1: Фейк.
3: Да. Слушайте, ну, совсем не скромная, уверенная в себе Полина из 10 дала нам 7 правильных ответов. Вот так вот. Надо менять правила. Не 5, чтобы было, а 7.
4: Один раз, вообще один раз ошибся.
3: Один раз ошибся, все, до свидания. Но сегодня Полина справилась, а значит, Полиночка, 2 билета в «Остров мечты» твои. По ним ты сможешь посетить экстремальные аттракционы, вполне себе спокойные, как раз для отдыха с детьми или мужем.
4: Ну и самое главное, что эти билеты дают тебе возможность прийти на торжественное открытие нового уличного пространства. Состоится этого 5 сентября, или же покататься на аттракционах в любой другой удобный тебе день уже с этого месяца. Так что, пожалуйста, бери близких и отправляйся отдыхать на всю катушку.
3: Договорились?
5: Да, благодарю. Вы, ребят, так заряжаете утро. Вас приятно слушать.
3: Ой, это прям спасибо.
4: А ты слышал, как она сказала? Не так вот, вас приятно, а вас приятно слушать.
3: Это было потому, что, ну, действительно заслуженно. Полиночка, спасибо тебе большое. Будем стараться и дальше. Давайте, кстати, это и делать. Но уже в следующем часе впереди нас ожидает интересный разбор полетов нашего драйв-чата. Николай Никулин, кинокритик, и отправимся в путешествие.
0: What the fake?
1: Поехали!
6: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» УГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
6: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПВДД 18+.
7: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
10: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
11: В «Ленте».
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от «Т-банка» со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивай свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России планируют ввести электронный контроль за собраниями жильцов. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв в правительство, пишет «Известия». Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья. Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении. Люди получают его через госуслуги, могут проголосовать онлайн, либо заполнить бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомления о результатах. При этом гражданам дается право голосовать однократно.
3: Про Японию.
2: МИД Японии заявил протест в связи с визитом Владимира Путина на Итуруп, который наряду с тремя другими островами Южных Курил Токио считает своим. Япония называет острова северными территориями или четырьмя северными островами. Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачают отсутствие мирного договора. Позиция России состоит в том, что острова Южных Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова в Сахалинской области во время рабочей поездки по Сибири и Дальнему Востоку на этой неделе.
3: Про мошенников.
2: Мошенники перед Медовым Спасом стали отправлять россиянам в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Специалисты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, не открывать вложения от незнакомцев, а также не вводить данные банковских карт на непроверенных ресурсах.
3: Про Европу.
2: Уровень воды в Рейне упал до рекордно низкого. Судоходство остановлено. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Управление внутреннего судоходства Германии. Судоходная глубина воды в узком месте Кауп около Коблинца составляет 12 сантиметров, что ниже предыдущего минимального зарегистрированного уровня в 25 сантиметров в 2018 году. Большинство судов не могут пройти через Кауп ни на север, ни на юг. Производители химической продукции, сельские хозяйства, коммунальные предприятия не могут заказать части грузоперевозок. На фоне засухи 109 городов ФРГ, включая Мюнхен, ввели ограничения на потребление воды для технических нужд.
3: Про нас.
2: Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета «РУ». Аналитики отметили, что регионы все активнее конкурируют не только за инвестиции, но и за людей, и эта конкуренция выходит за пределы рынка труда. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основное – это трудности с жильем и нежелание членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респонденты указали на не самую удобную информацию.

0: инфраструктуру в том или ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля ровно. Курс евро, установленный Центробанком, 95 рублей 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Итак, мальчики и девочки, давайте приступим к разбору этого часа. Запоминайте, афиша невероятная, прям приковывает уши. Во-первых, Николай Никулин к нам присоединится, как мы и говорили. Мы узнаем, какие сериалы и фильмы, а может быть, что-то появилось на большом экране, что достойно нашего внимания, он, естественно, озвучит и порекомендует. После собираем чемодан и отправимся. Почему бы и нет, в преддверии выходных не сгонять.
1: Да, в большое путешествие, разумеется.
0: Но не так далеко.
1: Но вот совсем близко. Подведение итогов нашего драйв-чат. Сегодня обсуждаем тему очень приятную. Люди прям пишут, что спасибо, что позволили помечтать. Прям на душе хорошо стало. Что бы вы делали, чем бы вы занимались, если были безлимитные деньги, но при этом можно было вообще не работать? 915-459-2020. Пишите, и кто-то из вас уже в конце этого часа получит два билета на концерт Басты, который пройдет 29 августа на большой спортивной арене Лужники. Так что уж, ну, постарайтесь, пофантазируйте.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: И вот на этом шаре елки мы долетели до кинокритика Николая Никулина.
1: Шар елка.
0: Да?
1: Что-то индивидуальное по спецзаказу.
0: Давайте лучше о интересных рассказах, что же завезли в кинотеатры, в онлайн-платформы. Об этом нам расскажет Николай Никулин. Слушай внимательно.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Николя.
1: Привет.
3: Денис Иван, доброе утро. Я действительно с интересными новинками, но надо сказать, что прям большие блокбастеры сейчас отдыхают. Действительно, лето, и мы отдыхаем, и блокбастеры отдыхают. Тем не менее, есть картины, на которые я рекомендую обратить внимание. И начну я с такого фильма под названием «Крушение рейса». Но это российская локализация. На самом деле, по-английски называется «Deep Water», то есть «Глубокие воды». И это интересная картина тем, что ее снял такой режиссер Рейни Харлин. Вы наверняка смотрели «Кошмар на улице Вязов 4», вот это он снял. Или «Крепкий орешек 2», это тоже он снял. А главное, он на самом деле один из создателей так называемых акульих хорроров. Нет, не Спилберг, конечно, с челюстями, там было высокое кино категории А. А вот такие, знаете, трэш-хорроры про акул категории Б. И первое у него было «Глубокое синее море», если вы помните. Вот сейчас он снял как раз то самое кино про акул. При этом у него интересный состав. Бен Кингсли и Аарон Экхарт. Ну, Аарона Экхарта вы наверняка знаете по роли Двуликова, а Бена Кингсли вообще какие роли только не играл. И Махатму Ганди, и Ленина. Ага. Вот, они вдвоем здесь играют пилотов самолета. Вот этот самолет попадает в авиакатастрофу.
0: Не похоже ли это на фильм «Экипаж»?
3: Много на что похоже, но, обрати внимание, поначалу похоже на «Экипаж», а потом-то что происходит с самолетом? Они оказываются в океане, и дальше акула, это уже похоже на то самое, что снимает этот режиссер. То есть превращается в такой ужастик категории «Б». Тем не менее, я знаю, что в России такие фильмы очень большие кассовые сборы собирают, действительно, зрителям нравится, поэтому рекомендую, посмотрите ужастик такой вот просто отдохнуть или отправить голову в отпуск. А вот другое кино, на которое я хочу обратить внимание, это детектив. Там вы вряд ли отправите свою голову в отпуск. Называется он «Мегре и убийство в высшем обществе». Это французский детектив, ну, как несложно догадаться, по роману Жоржа Сименона, которого все у нас любят. Называется «Мегре и старики», роман, а, собственно, кино «Мегре и убийство в высшем обществе». Действительно происходит такое убийство. Убийство посла. И, как всегда, в похожих детективах нет свидетелей. А если они есть, то ничего не слышали. А они слышали, потому что были глухие. В результате этого расследования мы очень много узнаем о том, как существует и функционирует французское общество. Почему я выбрал этот фильм? Ну, просто обратите внимание, комиссар Мегре, на самом деле, это такая же культовая фигура, как Шерлок Холмс, как Эркюль Пуаро. Я просто напомню, что Жан Габен три роли сыграл. Роуэн Аткинсон сыграл в британском сериале «Мегре». Армен Джигарханян даже сыграл Мегре у нас в советском фильме «Мегре у министра». Ну и, кстати говоря, даже... В общем, кто только не играл, даже Депардье сыграл в свое время в «Мегре». Это всегда интересно. А здесь главную роль сыграл Дени Подолидис. Я, между прочим, посмотрел в его фильмографии. У него не только интересные роли. Он вообще-то театральный актер. Он играет в «Комеди Францесс» и получил даже премию Мольера за роль в «Ревизоре» Хлестакова. Так что, можно сказать, наш французский актер.
0: Вот так. Ну, то есть ты рекомендуешь?
3: Да, обязательно. Для тех людей, которые любят детективы, загадки. И, кстати, я хочу обратить внимание, что Мегре — это же такой детектив, знаете, без сверхспособностей, немножко уставший, человечный.
1: Без чертогов разума, да?
3: Да, вот не надо вот этого.
0: Чисто на внимательности
3: вывозит. Да, не нужно этой психоделики, друзья. Давайте человечность.
0: Так, все это в кинотеатрах?
3: Да, все это на больших экранах.
0: Понятно. Спасибо большое, Николай Никулин. Смотрите, и детектив, и самолет с акулами.
1: И разгрузить мозг, и загрузить мозг.
0: Да, спасибо большое.
1: Пока.
2: Поехали! Драйв-шоу.

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you?
1: Реклама. Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр российский «Вкуснотеево». 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8». Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе, 14. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.

0: Поехали!
1: Драйв-шоу на Авторадио.
2: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» на календаре, если вы заметите, последний месяц лета. Конечно, не хочется, да, вот вообще грустить по этому поводу, но еще можно успеть поехать хорошо отдохнуть, если вы не успели. А вот куда, спросим у нашего гостя в студии, тревел-журналист Кирилл Комаров.
3: Большое путешествие. Поехали!
4: Доброе утро, Кирилл.
5: Доброе.
4: Так, куда сегодня мы отправляемся?
5: Ну, есть идеальный вариант. Юг, горы, воздух, который лечит, когда же понедельники. Едем в Пятигорск.
2: Чувствую себя здоровее сразу.
4: Прямо сейчас?
2: Конечно. Но, правда, как туда добраться, чтобы без приключений уровня выживший?
5: Варианты разные. На машине, но это 1600 километров от Москвы. Можно на поезде, тут своя романтика. Чай в подстаканнике, стук колес, боковушечка. На самолете будет быстрее всего, но только до минеральных вод, а дальше на такси. В общем, нужно заложить время, это точно поездка не на денек.
4: Так, а что в Пятигорске можно такого, знаешь, удивительного посмотреть, кроме гор, понятно?
5: Ну, начинаем с центра города, с парка «Цветник». Кстати, когда-то было болото, теперь место, где прям реально хочется гулять, пить минералку с видом «Я на курорте». На входе встречает Киса Воробьянинов из произведения «Ильфа и Петрова», так что уже, понятно, скучно не будет. А дальше у нас полное погружение в творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. На знаменитом имени буквально помешались, он там почти везде. Смотрим музей Лермонтова, осматриваем домик Лермонтова с соломенной крышей. Ну и, конечно, идем в Машухский лесопарк, где Лермонтов погиб на дуэли. Сейчас на том месте стоит обелиск. И еще грот Дианы, там он, кстати, устроил бал за неделю до дуэли. А потом в горы. Поднимаемся на Машук. Можно пешком, можно на кататке, если уже нагулялся. Вот. Сверху виды такие, что телефон сам начинает фотографировать. И на гору Горячую. Там орел, символ региона. Очень фотогеничный. Лайков точно много соберет.
4: Лайки давайте блогерам оставим. У меня другой вопрос. Прагматичный и практичный. Где там кормят?
2: Нигде даже остановиться. Логично. Где кормят?
5: Советую кафе «Печорин». Такое историческое заведение, будто попали в 19 век, только с Wi-Fi. Берем все. Хачины, осетинские пироги, лаваш, блины. По цене, думаю, ну, 1000 в 2 рублей уложитесь. И обязательно попробуйте местное мороженое. У города свой хладокомбинат, так что это уже не просто десерт, это целое культурное наследие.
2: Так, записали мы. Есть все, не стесняться. А, внимание, вопрос. Знаток Кирилл, а где спать после этого гастрономического марафона? Ну, куда докатиться?
5: Пятигорск, старейший на юге России термальный курорт, так что с поиском жилья там точно проблем не возникнет. И в городе, и за городом полно вариантов, как в классических отелях, так и в мини-гостиницах от местных жителей. Искать и бронировать советую на Суточно.ру. Там можно выбрать гостиницы и нужные звездности, если хотите больше комфортно. Можно поселиться в гостевом доме, чтобы быть предоставленным самому себе. Выбор мест размещения действительно очень большой. Что касается цен, то начинаются они от 2500-3000 рублей в сутки и до бесконечности. Ну, конечно, это зависит от сезона.
4: Кирилл, спасибо большое за такое, знаешь, виртуальное, но очень насыщенное путешествие. Как известно, лучше гор могут быть только горы. Друзья, у нас в гостях был тревел-журналист Кирилл Комаров.
0: Поехали!
1: Драйв-шоу на Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
9: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
13: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитауто.ру.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Авторадио.

0: Ну что ты вдруг, ну вдруг оно с вами произошло? Вы представьте себе, об этом мы вас попросили в самом начале нашего утреннего шоу. И, собственно, в драйв-чате вы этим все три часа и занимались. Представьте, что есть деньги у вас безграничные, безлимитные, и можно вообще не работать. Чем бы вы занялись? 915-459-2020. Давайте посмотрим финальную порцию сообщений.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: На самом деле чудо — это то, что мы задаем вопрос, а вы нам пишете. Вот это приятно. За это вам отдельное спасибо. И вот что есть. Забавное сообщение. Написала нам... Господи, куда она улетела? Короче, корову девушка хочет.
0: Корову?
2: Корову. Просто банальную корову. Я бы... переехала бы, я так понял, что туда... Вот, если бы я не работала, купила бы. Сейчас есть хороший дом в деревне, а корову себе позволить не могу. Работа и корова несовместимы. Грустит Елена. Видишь, все хотят за город. Это одна из основных идей, что бы делали люди, если бы не нужно было бы ходить на работу. Второе — это пока по популярности путешествия.
0: Анна пишет, она не просто нас слушает, она еще и смотрит трансляцию, говорит: «Любимки, привет, какие вы сегодня красивые, яркие». Ну а мечта моя простая, я бы спала до обеда, как минимум, ну и где-нибудь в домике у моря.
2: С безлимитными деньгами, сидя дома, объездила бы всю Москву, посетила концерты всех артистов, обошла все рестораны, а потом купила бы свою недвижимость. Тут Наталья. А Оскар написал: «Если бы у меня был бы безлимит денег и много свободного времени, то, скорее всего, меня бы за это закрыли». Не верит человек в то, что честным трудом можно иметь много денег. Ну, честно же.
0: Ну, честно.
2: Честно. Так, Оксана, кстати, ей можно написать нам в суперигру «Много денег на авторадио». Там как раз сезон мечты, 10 сентября, третий суперфинал. Она написала, что я бы провела газ в деревню, где у меня дача. Вот. Ну, знаете, с нашими возможностями это можно легко. Вдруг удача улыбнется.
0: Ну да.
2: Правильно?
0: Да.
2: Так, купила бы гамак, ящик черешни, закрыла бы калитку на замок и просто наслаждалась бы этой жизнью. Что может быть круче? Так, Оксана.
0: Тут Анатолий написал. Идея просто бомба. Короче, он говорит: представьте себе, вот у меня бесконечное количество денег. Я могу их раздавать, могу что угодно на них покупать. А я бы стал тем самым уникальным таксистом, который реально работает для души.
2: Чисто у меня бизнес, да?
0: Да, а у него даже бизнес, у него просто безлимитные деньги.
2: Так, нужно кого-то выбирать. Кто у нас за наш счет сходит, так скажем, на концерт Басты? Есть ли какое-то сообщение, которое действительно врезалось в память?
0: Да они все хорошие, но вот тут...
2: Ну, невозможно, конечно, выбрать, я согласен.
0: Да, ну, они все по-своему хороши. Кто-то вот приют для животных хотел бы создать. Это же мило, мило, гуманно, абсолютно. Вот креатив, пожалуйста, таксистом ездил и просто, возможно, выпендривался бы. А у меня денег, а у меня много денег, не знаю.
2: Ну вот есть Алексей, который: если бы мне завтра упал на голову миллиард и не надо было бы работать, я бы купил огромный старый заброшенный замок где-нибудь.
0: Да.
2: Вот, может быть, даже у нас в Карелии. А есть в Карелии у нас замок? Но он бы нашел.
0: Ну, там маяки есть заброшенные, но, наверное, и замок
2: и
0: есть.
2: Всю оставшуюся жизнь сам своими руками реставрировал бы там кирпичную кладку, чинил крышу, делал тайные ходы. Все это, я понимаю, хобби на всю жизнь, а сейчас я просто менеджер по логистике. Сижу в Excel.
0: Так себе посадочное место.
2: Ну, не замок. Так, ну что, рандомно попробуем.
0: Давай рандомно.
2: Давайте, 3-4 говорить, когда тормозим.
0: 3-4, стоп.
2: 3-4, вот. Лариса, которая говорит, что: ну, могу не работать, могу работать, но сидеть дома с ума сойдешь, так что лучше я работать буду, пока физические силы есть. Тем более с начальством я общаюсь только по телефону, и то не часто. Но вообще съездила бы на комфортабельном поезде до Владивостока и обратно. Лежишь в окошко, смотришь, колеса тук-тук, красота, очень люблю на поезде ездить. Вот, но, к сожалению, пока не получается.
0: Нет такой возможности.
2: Да. И дело не в финансах, вот.
0: Ну тогда Лариса. Вот Лариса отправляется и получает два билета на концерт Басты. Пройдет он 29 августа на большой спортивной арене Лужники. Там, знаете, тоже нормально тук-тук. Ну, в смысле, санбуфер долбит.
2: Санбуфер?
0: Саунд Сабвуфер.
2: Сабвуфер.
0: Сабвуфер. Ну, хорошо. Ну, короче, вот эта колонка с низкими частотами, коробка вот эта вот нормально работает.
2: Поздравляем. Лариса, да, эти билеты ваши. Ребят, слушайте, все, что вы написали, оно вполне осуществимо. Главное, теперь вы поняли, что вы действительно и по-настоящему хотите. Просто где-то долго откладывали в ящик, правильно? Так что попробуйте это реализовать. Тем более, работа, конечно, ну, необходимость, суровая необходимость,
0: Но благодаря авторадио мечты могут сбыться.
2: Это да, и благодаря вашему желанию. Вот, поэтому не забывайте о них, потому что жизнь коротка. Звучит опять как тост. Что же будем делать-то? Все, на этом драйв-чат завершен. Спасибо.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 11 тепла, днем 15-17. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.

0: Поехали!
1: Драйв-шоу на Авторадио.
2: Но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: Ну что, ребят, пришло время прощаться, подводить итоги нашего сегодняшнего утра, нашей встречи. Мне кажется, 3 часа быстро пролетели, задорно. Подарки раздали, поделились мнениями. Ваши прочли сообщения в нашем драйв-чате. За это еще раз скажу отдельное спасибо. Ну и специалистам, нашим спикерам, которые сегодня тоже успели заглянуть в столь раннее время и поделиться тоже интересной информацией. Ну, например, Иван Броневой, новости спорта. Как мы вычислили, 23 года ты готовил этот день.
3: Один этот выпуск двухминутный.
2: Да. Но благодаря Николаю Никулину узнали, чем заняться в не столь жаркое лето. Ну, например, сходить в кинотеатр и посмотреть что-то новое, интересное. Также можно взять чемодан и отправиться в Пятигорск.
3: В большое путешествие, да. Вот как нам и подсказал, и рассказал наш тревел-журналист Кирилл Комаров.
2: Да. Так что, ребят, оставайтесь вместе на волнах Авторадио, вместе с нашими коллегами, друзьями и для дальнейшего хорошего настроения. Ведь у нас тоже и дальше будут подарки, будут приветы, поздравления, музыка. В общем, все для того, чтобы ваш день пролетел быстро и незаметно. На этом прощаемся. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: До завтра, ребят, не опаздывайте. В 7:00 начнем.
3: Счастливо.
1: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
4: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО «РВВ», ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Встречайте новый кроссовер DLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. DLG X50+. Моя движущая сила. DLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Авторадио.

0: столице 10 утра.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ сообщила об аресте крымчанина, который готовил теракт. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
2: Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, передававшего СБУ данные о военных частях на полуострове, готовившего теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 55-летний житель Бахчисарайского района передавал сведения о дислокации военных частей, военной техники, расположении средств ПВО. Кроме того, ему были переданы задания на подготовку диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры и за автомобилем проживающего в Севастополе военнослужащего Минобороны. Возбуждено уголовное дело. Решением суда задержанный заключен под стражу на 2 месяца.
1: Про автомобили.
2: Водители в России стали чаще приобретать детали систем зажигания. Аналитики отмечают, что спрос вырос почти в 1.5 раза. Такой всплеск – не случайность и не календарный фактор. Происходящее стало осознанной реакцией рынка. Подробнее об этом в беседе с Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: Когда кто-то говорит, что повысился спрос на детали систем зажигания, речь идет о свечах зажигания. Кто-то брал про запас, кто-то, скорее всего, брал по истинным причинам. Качество бензина, сложившейся вот этой топливно-нефтяной истории, оно где-то упало, где-то начали леваком продавать вообще разбодяжную ситуацию. И первое, на чем это отображается, плохое горение бензина, это появляется нагар на свечах, закопченность. Многие, скорее всего, брали либо про запас, либо брали для того, чтобы заменять свечи, потому что вот если мы говорим о классах Евро 3 и 2, то там содержание серы, оно формирует такой красный налет на свечной башке, который тоже препятствует успешному искрообразованию.
2: Эксперт добавил, что при должном качестве бензина свечи зажигания в машине вообще можно не менять.
1: Про авиацию.
2: Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали, из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на посольство республики в Москве. Кроме того, в качестве перспективных направлений для развития индонезийской полетной программы дипломаты также назвали Ламбок и острова Комодо. Прямой доступ к этим направлениям помог бы диверсифицировать туристические потоки и привлечь туристов в другие регионы страны, отметили в дипведомстве. Ранее посол России в Джакарте Сергей Толчонов говорил, что Россия и Индонезия проведут до конца текущего года встречи на высоком уровне. По его словам, российская сторона приглашает индонезийцев на крупные международные мероприятия, которые проводятся в России.
1: Про финансы.
2: Главная финансовая ошибка россиян – отсутствие финансовой подушки, покупка акций или недвижимости на последние деньги. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Елена Дроздова. По ее мнению, подушка безопасности в размере 3-6 ежемесячных расходов должна лежать строго на накопительном счете или в коротких облигациях федерального займа. Еще одна ошибка – это иллюзия статуса через долги. Дорогие авто, смартфоны и бренды в кредит – это попытка искусственно купить уважение окружающих, отметила Дроздова. Но, однако, сегодня финансовая культура – это умение вовремя сказать себе «стоп». Официальный курс доллара – 83 рубля ровно, курс евро – 95 рублей 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

то, что у нас тут один-то. Вся страна настроена на авторадио, и не зря поет группа «Градусы». Ладно, подожду до 10-го, потому что как раз-таки 10 сентября у нас в эфире случится самое настоящее чудо. Но вы же знаете, но если кто не слышал, то делайте громче. Рассказываю, 10 сентября в эфире авторадио третий суперфинал нашей фирменной игры «Много денег», а в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний, 2 из которых уже исполнены. И вот пришел черед третьей мечты. Чего вам хочется? Признайтесь. Новую квартиру с видом на море, может быть, сняться в кино, или лошадь какой-нибудь эдакой экзотической породы. Это вот ваше желание, нам их исполнять, так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно, всегда и везде, а уж 10 сентября. Так вообще, внимательнее обычного. Я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю исполнения мечты, ну и, конечно же, классного четверга, который мы проведем с вами вместе.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Арбуз 1 килограмм за 29 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 19 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. ООН теряет свою значимость и постепенно умирает. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью газете Financial Times. По его словам, организация не находится под непосредственной угрозой исчезновения, но речь может идти о ее медленном отмирании. Напомним, глава МАГАТЭ – один из претендентов на пост генсека ООН. Всего на этот пост претендуют 4 женщины и 3 мужчин. Их кандидатуры оценивали послы 15 стран-членов Совета Безопасности ООН. Один из них придет на смену уходящему 31 декабря в отставку Антонио Гутерришу. На 38% территории Евросоюза установилась засуха, сообщает портал Евроактив. Она прежде всего наблюдается в Западной Европе на фоне лесных пожаров, экстремальной жары и отсутствия осадков. Это сильно влияет на животноводческий сектор на всей территории ЕС. Фермеры вынуждены использовать зимний запас кормов из-за высохших пастбищ и поврежденных посевов кормовых культур. Пострадали самые разные отрасли, от производства оливкового масла и вина до основных кормовых культур – кукурузы и подсолнечника. В июле россияне активно спасались от жары и заказали 820 тонн мороженого, 757 тысяч литров кваса и 301 тонну льда. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на сервисы доставки. Аналитики заявили, что мороженое стало самым популярным летним десертом, особенно вырос спрос на экзотические вкусы. Любители кофе предпочитали холодные варианты, не осталось без внимания и безалкогольное пиво. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
7: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: Ноль плюс.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Работка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
17: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
18: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
13: времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
20: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
21: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
22: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
23: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
24: Авторадио.

Знаете, если летний дождь, то можно вот в виде песен Леонида Агутина, а то как будто бы норма по дождю в этом году перевыполнена. Ну да ладно, не будем об осадках, будем о вас, дорогие. Напоминаю, что в нашем новом проекте «Игра по правилам» вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка. Заходите, проходите, улучшайте результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир уже в эту пятницу. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Так что участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции, МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД 18+. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. Ну, я думаю, вы и так это делаете. Меня зовут Олеся Соболева, вы настроены на главное автомобильное радио страны. Желаю каждому из вас удачи.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня дождь до 16 градусов, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 11 тепла, днем 15-17. Авторадио, движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-860-68-33-87. Стань частью команды будущего.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Про недвижимость.
2: В работе риэлтора мелочей не бывает. Каждая сделка – это десятки нюансов, где на кону время, деньги и доверие клиента. Раньше сопровождение купли-продажи квартиры означало горы бумаг, визиты в офисы и согласование графиков всех участников. Но правила игры изменились. Сейчас открыть аккредитив можно вместе с клиентом прямо в Сбербанк онлайн за 3 минуты и без посещения банка. Сделать это можно где угодно – в кафе или сквере у дома. Именно тогда, когда клиент готов выйти на сделку. Статус и движение средств видны онлайн в приложении. При этом надежность обеспечена на высшем уровне. Банк гарантирует безопасность расчетов для всех сторон. Покупатель резервирует средства на специальном счете, банк замораживает их и переводит продавцу только после подтверждения перехода права собственности в Росреестре. Если что-то пойдет не так, деньги вернутся покупателю. Аккредитив в приложении Сбербанк онлайн подходит для сделок на вторичном рынке между физлицами, без залога, ипотеки и альтернативных схем. Цена услуги фиксированная – 3400 рублей, независимо от стоимости квартиры. В мире, где скорость и безопасность решают все, аккредитив в Сбере гарантирует покупателю защиту денег, продавцу уверенность в получении средств, а риэлтору – безупречную репутацию и лояльных клиентов. ПАО «Сбербанк». Подробнее об аккредитивах Сбера на сайте sberbank.ru.
1: 18+. Про недвижимость. Музыка

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
2: НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион.
1: Подробности последуют.
3: Про главное.
2: НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, возрастает вероятность возникновения конфликтов. Об этом заявил Владимир Путин на завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Он также указал на создание новых военно-политических блоков и их планы по размещению в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых вооружений. Это является угрозой для России, подчеркнул президент.
3: Про авиацию.
2: Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Иран после стабилизации обстановки в регионе, об этом заявили в Минтрансе. Российские и иранские авиакомпании прекратили выполнять рейсы между Россией и Ираном в конце февраля этого года. В конце апреля авиасообщение между странами возобновилось. Авиакомпания «Махан Эйр» выполнила полет из Тегерана в Москву. Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана в конце февраля. США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Американский президент заявил, что прекращение огня более не действует.
3: Про спорт.
2: В Европе планируют ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян до соревнований. Об этом заявили в службе внешней разведки России. Там отметили, что ЕС также изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении атлетов и представителей спортивных структур России. В службе отметили, что все это делается для того, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт.
3: Про школу.
2: 80% школ Калужской области прошли проверку готовности к началу учебного года. В этом году в 27 образовательных учреждениях, в том числе в 15 школах, ведется ремонт и переоснащение. Отдельное внимание уделено вопросу кадров. На работу выйдут 250 молодых педагогов и 12 специалистов по программе «Земский учитель». При этом остается нехватка учителей математики и физики. Добавлю, в новом учебном году в Калужской области за парты сядут более 121 тысячи школьников, в том числе 11 тысяч первоклассников.
3: Про мост.
2: Переправу через Яченку в Калуге откроют в ближайшее время. После реконструкции обновлены секции моста, они обработаны защитным составом и оборудованы новыми ограждениями. Подрядчик завершает укладку настила, монтаж решеток и обустройство сходов. Как отметил глава города Дмитрий Денисов, такого качества переправы с деревянным настилом и ограждением здесь не было никогда. Официальный курс доллара 82 рубля 37 копеек, курс евро 95 рублей 18 копеек.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
8: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один.

А нас и просить не надо. Главное сделать громче свой приемник, настроенный на авторадио. И вот оно, счастье льется рекою. Делюсь с вами им и я, Олеся Соболева. За время отпуска столько накопила классных моментов, эмоций, воспоминаний теперь. И вот готова в эфире каждому из вас с этим делиться. Вы тоже не стоите в стороне. Счастливы сами. Поделитесь с другими своими эмоциями. Ну и отличного четверга каждому из вас, где бы вы ни были, дома, на работе или в дороге.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
5: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки на распределительный центр в Чимшинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. По данным ведомства, сегодня украинские формирования при помощи беспилотников атаковали логистический центр. После атаки произошло возгорание, пострадали два человека. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также конкретных лиц, причастных к атаке и другим аналогичным преступлениям. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, домашняя работа необходима для повторения пройденного материала. При этом систему домашних заданий, как отметил министр, необходимо совершенствовать. Ранее Минпросвещение утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей, включив пособие по истории воссоединенных регионов, история нашего края, Донбасс и Новороссия и учебник общественного знания базовый уровень. В предстоящие выходные в столичном регионе заметно потеплеет, но осадки местами сохранятся. Воздух прогреется до плюс 26, хотя по ночам погода останется прохладной. Об этом Арти рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, завтра обойдется без осадков, но ночью будет прохладно, 10-12 градусов, днем порядка 20. При этом будет дуть северо-западный ветер, его скорость составит от 2 до 5 метров в секунду. Ильин добавил, что до конца недели атмосферное давление будет падать, достигнув 759 миллиметров ртутного столба. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летних коллекций. Конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2021 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 11 тепла, днем 15-17. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали, из-за чего карты Visa и MasterCard могут уйти с рынка России. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».

0: поддерживают программы лояльности этих систем.
1: Про стихию.
0: Бушевавший в Японии тайфун Чанхо может задеть Дальний Восток. Циклон принесет ливни с грозами в Амурскую область, Приморье, Хабаровский край и Еврейскую автономную область. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что Чанхо уже ослабел до тропической депрессии. Это значит, что скорость ветра меньше – 18 метров в секунду. Несмотря на возможные сильные осадки, циклон не спровоцирует температурные скачки. Другие два тайфуна, которые принесли непогоду в Японию, вряд ли коснутся России. Один из них движется на север, а второй направился в сторону океана. При этом, если траектория первого не изменится, то он может задеть юг Камчатки и Северные Курилы, но также может и свернуть в сторону.
1: Про проверки.
0: Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на птицу и говядину у крупнейших производителей. Об этом сообщило ведомство. Производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продаж по мясу птицы и говядине. Они также должны указать причины повышения цен с начала года. По результатам анализа полученной информации ФАС при необходимости примет антимонопольные меры.
1: Про исследования.
0: Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, инженерные профессии, юриспруденция и педагогика. IT и цифровые технологии, а также геологию и нефтегазовую отрасль выбрали всего по 5% опрошенных. Реже всего россияне называют филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайший год-два получить второе высшее. Официальный курс доллара 83 рубля ровно, курс евро 95 рублей 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Авторадио. Номер один.

Вот так и хочется кричать. Никогда, никогда, лето дорогое, красное, я тебя не отдам никому, никому. Ты такое классное, так ты мне нравишься. Ну и, собственно, мы не будем грустить. Продолжается же лето. Август на календаре. 13-е. Вы настроены на Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Все складывается. Для мной.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Аэропорт Нилькана в Хабаровском крае закрыт. Авиагавань не принимает и не отправляет воздушные суда из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеграм-канал Хабаровской авиалинии. В связи с этим ряд рейсов перенесен на 14 августа. Между тем, синоптики прогнозируют в Аяно-Майском районе дождь сегодня и завтра. В России предложили создать должность жилищного омбудсмена. С инициативой выступила зампредседателя Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе Анастасия Павлюченкова. Она отметила, что сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Нередко это превращается в долгий путь, поскольку специализированного независимого института, ориентированного именно на защиту жилищных прав, не существует. Павлюченкова отметила, что аналогичные механизмы уже действуют в других сферах. В частности, в России есть бизнес-омбудсмен. Также законом предусмотрена должность финансового уполномоченного. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера из-за порывистого северо-западного ветра. Об этом сообщили в гидрометцентре. Сегодня днем местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим в комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей быть внимательными на улице. В течение дня в столичном регионе также возможен кратковременный дождь. Воздух в Москве прогреется до 15-17 градусов, а по области до 18. Изменение характера погоды в столичном регионе и других областях Центральной России связано с западным циклоном. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
10: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
15: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
16: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
17: Подробно

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и простой. Просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4443. ИНН 770-329-54-63.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 16 градусов, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 11 тепла, днем 15-17. Авторадио, движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
9: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
10: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
11: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
10: Ха, а если ипотека не подходит?
11: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
10: И где это чудо?
11: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
10: О, спасибо, уже звоню.
12: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
13: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Владимир Путин пообещал Западу зеркальный ответ в случае захвата российских судов.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Владимир Путин пообещал Западу зеркальный ответ в случае захвата российских судов. По словам президента, власти некоторых стран в нарушении международного права пытаются ограничить движение российских судов. И, цитата, «недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества». Путин назвал это пиратством и разбоем, сказав, что если это будет на практике, Россия будет вынуждена отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. В любом месте. Конец цитаты.
1: Про бюджет.
4: Дефицит федерального бюджета

0: в Россию. Ведомство считает, что рост импорта шин из Китая создает экономические риски для российской отрасли. Решение может быть принято по итогам расследования, которое по данному вопросу ведет Евразийская экономическая комиссия.
1: Про топливо.
0: Очереди на заправках вновь наблюдаются в Калуге. Правительство региона признало временные сбои в поставках топлива. Логистические сложности носят временный характер. Ведутся работы по восстановлению поставок. А для удобства жителей в регионе вернули к работе портал онлайн-мониторинга наличия топлива на автозаправках. Раздел геопортала позволяет в режиме реального времени отслеживать наличие конкретных марок бензина на каждой АЗС. Информация на нем более актуальна, чем на федеральных сервисах.
1: Про школу.
0: 80% школ Калужской области прошли проверку готовности к началу учебного года. В этом году в 27 образовательных учреждениях, в том числе в 15 школах, ведется ремонт и переоснащение. Отдельное внимание уделено вопросу кадров. На работу выйдут 250 молодых педагогов и 12 специалистов по программе «Земский учитель». При этом остается нехватка учителей математики и физики. Добавлю, в новом учебном году в Калужской области за парты сядут более 121 тысячи школьников, в том числе 11 тысяч первоклассников. Официальный курс доллара 82 рубля 37 копеек, курс евро 95 рублей 18 копеек. Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Авторадио. Номер один.

Пока у нас в эфире авторадио Полина Гагарина в активном отрицании, расскажу о нас с вами. Дорогие женщины, оказывается, в отпуске больше всего нас раздражает не умеющий фотографировать мужчина. 72% россиянок признались, что их партнеры, не умеют делать нормальные кадры. Вот хоть фотографа профессионального с собой бери. Но это уже отдельная статья расходов. Классно ездить на отдых все-таки одной. Сама себя нормально сфотографируешь, как я, Олеся Соболева.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
4: Позаботились и выбрали лучшее?
5: Да, в магазинах «Да».
4: Масло сливочное «Экомилк» жирностью 82,5%, 330 грамм за 299 рублей 90 копеек.
5: Да, за выгодой сюда.
4: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefis.ru.
6: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
7: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. 5 человек погибли в Севастополе при разминировании. Среди них 4 пиротехника МЧС и охранник объекта. По сообщению губернатора Михаила Развожаева, сотрудники МЧС обследовали территорию после налета беспилотников ВСУ, когда один из боеприпасов сдетонировал во время работ. Пиротехники были опытными. Они работали в Севастополе, Донбассе и Курской области. Власти города пообещали оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Работа нефтеперерабатывающего завода в Орске полностью остановлена после атаки беспилотников ВСУ. Ремонт займет до полугода. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Глава региона сообщал ранее об атаках беспилотника во вторник и в четверг. Во время атаки поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Там использовалось импортное оборудование. Солнцев отметил, что логистика поставок топлива уже перенастраивается. Внебиржевой курс доллара поднялся выше 84 рублей. Это произошло впервые с 20 марта. Согласно торгам, американская валюта с начала сессии подорожала на 1 рубль 35 копеек относительно вчерашнего закрытия. В моменте она подскакивала до отметки 84 рубля 2 копейки. Отмечу, в отличие от официального курса, который устанавливает регулятор, внебиржевые котировки меняются в реальном времени под влиянием спроса и предложения. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед. С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, 2 пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 746 миллиметров. Ночью до 11 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 860. Стань частью команды будущего.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
6: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 370 000 рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8 44 42 5 2 6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
7: Мы идем в цирк Никулина! А вы идете?
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: «Мясной гурман».

0: Авторадио. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
0: Всегда на связи. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам рассказали о мошеннических схемах перед 1 сентября. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В преддверии нового учебного года мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбой оплатить услугу или подтвердить данные. Об этом РИА Новости сообщил федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, перед началом учебного года злоумышленники активно используют тревожность родителей и дефицит времени. Немкин добавил, что после этого мошенники могут перевести родителей на поддельные страницы оплаты, а также выманить данные банковской карты или код из СМС.
0: Про вузы.
2: Средний конкурс вырос по итогам основной волны приема на бюджетные места в ведущие московские вузы. На ряд направлений он превышает 150 и даже 200 человек на место. Об этом сообщает ТАСС. В МГУ имени Ломоносова на бюджетные места в этом году было подано более 91 тысячи заявлений. В Высшей школе экономики конкурс увеличился до 44 человек на место. Значимый рост по конкурсу произошел и в Российском университете дружбы народов. Более чем на 70%. Там на одно место претендовали 22 человека.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Потребление сахара и кондитерских изделий в России сократилось до минимума с 2004 года, составив чуть больше 28 килограммов на человека. Упало и потребление сахара в чистом виде, а также варенье и меда. Диетолог Наталья Круглова в беседе с Авторадио рассказала, с чем может быть связано снижение потребления сахара в России.
3: На мой взгляд, здесь есть сразу несколько факторов, и один из них – это популяризация

0: человека до 50 грамм в сутки.
1: Эксперт добавила, что сейчас в разы выросла популярность сахарозаменителей.
2: Про Авторадио.
1: Совсем скоро всех слушателей Авторадио ждет третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы исполняем ваши желания. Слушатели Авторадио охотно делятся с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скакуна. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если вы уже давно участник нашей игры, то найдите себя в списке игроков по номеру вашего телефона на нашем сайте. Удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Официальный курс доллара 83 рубля ровно, курс евро 95 рублей 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Сколько все-таки моментов нам подарило это лето. Что-то мы с вами попробовали впервые. Ну, например, кто-то поехать в отпуск в одиночку и нисколечко не пожалели. Кто-то что-то из вкусного попробовал, новую привычку себе придумал. Ну, вы большие молодцы, я в каждого из вас верю. Лето-то продолжается, мы его ни в коем случае не провожаем. Всего лишь 13 августа. Столько всего у нас с вами впереди. Зовут меня Олеся Соболева, а вы настроены на главное автомобильное радио страны. Делайте громче FM-приемник в вашей машине, слушайте нас с помощью умной колонки, смотрите эфир на сайте Авторадио.ру.

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Сок «Нектар добрый», фермерские яблочки, томат 2 литра за 189 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Россия пока не получала конкретных предложений о моратории на боевые действия в Черном море. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы МИД Александр Грушко. По его словам, призывы к перемирию поступают по разным каналам, однако официально оформленных инициатив Москва пока не получила. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара предложила России и Украине временно отказаться от военных операций в акватории Черного моря. Турецкая сторона также заявляла, что внимательно следит за безопасностью судоходства в регионе. Отменять домашние задания в российских школах в ближайшее время не будут. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. В Министерстве просвещения считают, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, и поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. Купальный сезон в столичном регионе фактически завершен. Об этом агентству «Москва» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, несколько холодных дней заметно остудят водоемы. И даже потепление в выходные ситуацию уже не изменит. В воскресенье воздух прогреется до 23-24 градусов, но вода останется слишком холодной для комфортного купания. При этом летняя погода в регионе пока сохранится. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 746 миллиметров. Ночью до 11 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Мы идем в цирк Никулина.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Севастополе полностью восстановили электроснабжение после ночной атаки. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Электроснабжение всех потребителей в Севастополе полностью восстановлено. Об этом сообщили в компании «Севастополь-Энерго». Город оказался обесточен минувшей ночью после ударов по энергетической инфраструктуре. На объектах вводили особый режим. Специалисты несколько часов восстанавливали подачу электричества. Губернатор Михаил Развожаев просил жителей после возвращения света не создавать дополнительную нагрузку на сеть. Кроме того, после атаки погибли 5 человек. Во время работ по очистке территории от взрывоопасных предметов с детонировало устройство. Жертвами стали 4 пиротехников МЧС и сотрудник охраны.
2: Про пробки.
1: Перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась крупная пробка. По данным телеграм-канала об оперативной ситуации на мосту, к 2 часам дня в очереди на ручной досмотр находились 620 автомобилей. Водителям приходится ждать около 2 часов. При этом со стороны Тамани заторов нет. Ранее в Крыму также изменили правила провоза топлива через мост. Теперь его можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика. Новые требования действуют с 4 августа.
2: Про образование.
1: Педагогам школ и детских садов могут понадобиться специальные программы психологической поддержки. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, учителям и воспитателям стоит ежегодно предоставлять не меньше 10 сеансов психологической реабилитации. Он объяснил это высокой нагрузкой и риском профессионального выгорания. Кроме того, общественник предложил подумать о сокращении числа детей в классах и группах детских садов, а также о дополнительных мерах поощрения педагогов. Заслуженный учитель России и академик Российской академии образования Евгений Ямбург считает, что одной психологической помощи педагогам недостаточно. По его мнению, важно заранее готовить учителей к работе с детьми, которым требуется особый

0: нужно давать широкую подготовку педагогам. Но нельзя требовать от учителей того, чему никто никогда не учил.
1: Эксперт также добавил, что педагоги регулярно сталкиваются с ситуациями, когда не знают, как правильно выстроить работу с ребенком, имеющим особенности здоровья или поведения. И поэтому, наряду с поддержкой самих учителей, необходимо расширять их профессиональную подготовку. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 83 рубля ровно. Курс европейской валюты по данным регулятора 95 рублей 78 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

Я, мы, вы, слушатели Авторадио, все мы одна с вами большая команда, которая должна собираться почаще. Этим, собственно, на волнах любимой радиостанции всегда и занимаемся. Иван Прудников меня зовут. Не буду вас утомлять разговорами, тем более, когда звучит подобная музыка. Звук погромче.

0: И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем.
1: Авторадио.
0: Но весь этот мир за меня.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на МЧС. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверок пока не подвели. Выявленные нарушения регионам поручено устранить до начала учебного года. Кроме того, проверяется готовность учреждений к безопасной эвакуации детей и сотрудников. К концу ноября на портале Госуслуги планируют запустить сервисы для поиска и покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство цифрового развития. Сведения примерно о 14 тысячах кладбищ внесут в национальную систему пространственных данных. В дальнейшем через нее россиянам будут доступны 15 государственных услуг в электронном виде. На реализацию проекта предусмотрено почти 296 миллионов рублей. Каждый десятый россиянин планирует переехать в другой регион ради работы. Еще 38% респондентов готовы рассмотреть такой вариант при интересном предложении. Такие данные аналитического исследования приводит газета.ру. Главными препятствиями для переезда участники опроса назвали сложности с жильем и нежелание членов семьи менять место жительства. Среди других причин – недостаточно удобная инфраструктура, а также отсутствие привычных сервисов и услуг в новом регионе. При этом интерес к переезду во многом зависит от условий конкретного предложения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Плохой полицейский.
8: Все живут по моим правилам, даже преступность.
7: И хороший полицейский.
9: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
7: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Давление 746 миллиметров. Ночью до 11 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор. Программист. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка от срочной службы в армии. ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387. Стань частью команды будущего.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, 1 этаж.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Дефицит бюджета в России приблизился к 6,5 триллионам рублей.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Дефицит федерального бюджета России по итогам 7 месяцев текущего года приблизился к 6,5 триллионам рублей. Это почти 3% ВВП. Данные в своей ежемесячной справке приводит Минфин. При этом на весь текущий год законом о бюджете запланирован дефицит на уровне менее 3,8 триллиона. Глава российского финансового ведомства Антон Силуанов ранее заявлял, что прогноз по дефициту может быть увеличен. Минфин объясняет такую динамику дефицита главным образом опережающим финансированием расходов.
1: Про торговлю.
4: Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на легковые и легкие грузовые шины, которые импортируются в Россию. Ведомство считает, что рост импорта шин из Китая создает экономические риски для российской отрасли. Решение может быть принято по итогам расследования, которое по данному вопросу ведет Евразийская экономическая комиссия.
1: Про интернет.
4: Для оплаты покупок и подписок в интернете лучше использовать отдельную виртуальную карту. Такую рекомендацию дали в МВД. На ней можно держать только небольшую сумму, необходимую для конкретного платежа. Это поможет избежать неожиданных списаний, например, при автоматическом продлении платной подписки, а также снизит возможные потери, если данные карты попадут к мошенникам. Оформить такую карту можно в банковском приложении, при необходимости ее можно быстро удалить, не блокируя основной счет. Ведомстве также советуют самостоятельно устанавливать лимиты и регулярно проверять все операции.
1: Про топливо.
4: Очереди на заправках вновь наблюдаются в Калуге. Правительство региона признало временные сбои в поставках топлива. Логистические сложности носят временный характер. Ведутся работы по восстановлению поставок. А для удобства жителей в регионе вернули к работе портал онлайн-мониторинга наличия топлива на автозаправках. Раздел геопортала позволяет в режиме реального времени отслеживать наличие конкретных марок бензина на каждой АЗС. Информация на нем более актуальна, чем на федеральных сервисах.
1: Про школу.
4: Школа на Тайфуне в Калуге должна принять первых учеников уже в будущем учебном году. Ход работ проконтролировал губернатор Владислав Шапша. Строительство ведется согласно графикам. На объекте трудится порядка 70 человек. По словам главы региона, к осени будет готова коробка. До морозов планируют закрыть тепловой контур и приступить к внутренним работам. Напомню, школа рассчитана на 1125 учеников. У нее будет физико-математический профиль. Также достигнута договоренность с заводом «Тайфун» о совместной подготовке будущих инженеров. Официальный курс доллара 82 рубля 37 копеек, курс евро 95 рублей 18 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.

Ну что ж, ярких улыбок под стать момент тогда и пожелаем. Пусть они обязательно возвращаются вам от близких и родных людей. Совместно также будем слушать авторадио и будем ловить удовольствие от этого момента. Лето, пусть и финальная стадия, но этот великолепный сезон продолжается. И это немаловажно, что мы проводим его вместе с авторадио. У микрофона все так же Иван Прудников. Дорогие, привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Проверять соблюдение законодательства в сфере кинопроката в будущем сможет не только Минкультуры. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, сейчас такие полномочия есть только у министерства, однако к общественному контролю можно подключать и другие организации. Если они обнаружат возможные нарушения при прокате фильмов, то собранные сведения предлагают передавать в Минкульт или в правоохранительные органы для дальнейшей проверки. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывают крупные покупки. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. В приоритете остаются отпуск, подготовка детей к школе, лечение, а также повседневные расходы. А ремонт, покупку автомобиля и другие крупные траты многие переносят на более поздний срок. Более 300 контролеров сегодня работают в московском паркинге, и среди них 70 женщин. Об этом пишет газета «Метро» со ссылкой на заммэра Москвы Максима Лексутова. Специалисты следят за состоянием дорожных знаков и информационных щитов, а также контролируют платные парковочные зоны и помогают автомобилистам и пешеходам ориентироваться на дорогах. В столичном транспортном комплексе подчеркивают, что профессия открыта для всех желающих. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
7: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
10: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
12: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
13: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. УГРН 105-774-732-02-78.
0: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Давление 746 миллиметров. Ночью до 11 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Авторадио. We'll be right back.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Эксперты заговорили о второй волне топливного кризиса в России.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России наблюдается вторая волна топливного кризиса. На заправках в ряде регионов, по оценкам экспертов рынка, вновь начались перебои. Напряженная ситуация со снабжением бензином в Липецкой области. Глава региона заявил, что в ближайшие неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит, и пилюли для того, чтобы подсластить ситуацию, у него нет. В Сочи местные власти провели экстренное совещание с операторами АЗС, а мэр Черноморского курорта обратился к жителям и гостям города с просьбой отказаться от использования личного транспорта. На этом фоне федеральный Кабмин продлил действие сниженного до 10% норматива продаж бензина на бирже. Ранее такие меры действовали до конца сентября.
1: Про банки.
4: Яндекс.Пэй пропал из App Store. Российский сервис сообщил, что более недоступен в магазине приложения Apple. Если Яндекс.Пэй был уже установлен на телефон, он продолжит работать. Приложение также остается доступным в маркетах для Android, Google Play и других. Другие сервисы Яндекса доступны в магазине приложений Apple.
1: Про запреты.
4: Возможность полного запрета розничной продажи вейпов и жидкости к ним обсуждают в Калужской области. Ранее регионы получили право самостоятельно вводить такой запрет. В нашей области по итогам обсуждения Общественная палата рекомендовала рассмотреть возможность запретить продажу никотиносодержащей продукции с марта будущего года.
1: Про школу.
4: Школа на Тайфуне в Калуге должна принять первых учеников уже в будущем учебном году. Ход работ проконтролировал губернатор Владислав Шапша. Строительство ведется согласно графика. На объекте трудится порядка 70 человек. По словам главы региона, к осени будет готова коробка. До морозов планируют закрыть тепловой контур и приступить к внутренним работам. Напомню, школа рассчитана на 1125 учеников. У нее будет физико-математический профиль. Также достигнута договоренность с заводом «Тайфун» о совместной подготовке будущих инженеров.
1: Про продукты.
4: Землетрясение в Колумбии парализовало экспорт кофе. Дело в том, что значительная часть транспортных компаний и предприятий по переработке кофе сосредоточена в кофепроизводящем регионе вблизи пострадавших от землетрясения районов. Из-за тяжелой ситуации на дорогах к Тихоокеанскому побережью Колумбии нет доступа к Буэнавентуре, основному порту страны по вывозу кофе. Информация об открытии дорог пока не поступала. Кроме того, пострадала инфраструктура самого порта. Попытки бизнеса перенаправить кофейные потоки в северные карибские порты Картахена и Санта-Марта, которые работают в штатном режиме, провалились. Официальный курс доллара 82 рубля 37 копеек, курс евро 95 рублей 18 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один в России.

0: Это все она, любимая радиостанция, остается рядом с вами 24 на 7. Это все она, игра «Много денег», счастливый 13-й сезон, который помогает побеждать. 13 тысяч в банке, наш партнер все удвоит, а значит, здесь сейчас мы готовы сыграть на 26 тысяч рублей. Готовы ли вы?
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вместе с Авторадио сбываются. Для готовности также многого не требуется, но обо всем по порядку. Озонбанк здесь, он и удваивает выигрыши. От Озонбанка будет дополнительный суперфинал в конце года. Но мы пока приближаем третий суперфинал, и уже известна его дата, 10 сентября. Да, 10 числа 3 миллион из 5 закончится, соответственно, третья мечта наших слушателей воплотится в реальность. Для этого традиционно мы заходим на сайт Авторадио, гудки долой, гудки до свидания, устанавливаете наш фирменный гимн, вам удобный сервис мечтой предлагает поделиться, вы это делаете, все. Деньги вы получаете, можете получать и выигрывать ежедневно, ну а в рамках суперфинала, пожалуйста, реализуются ваши мечты. И 10 день сентября мы идем тебе навстречу, причем такими приятными, приличными шагами. В сумме 26 тысяч сейчас за эпизод может получить. Рулетка останавливается. А Руслан может получить. Руслан из Санкт-Петербурга. Хочу квартиру в Ленинградской области во Всеволожске купить. Надеюсь, с ударением не промазал. Ну что ж, Руслан, 4 квартиры Авторадио за свою историю разыграл. Ну вот, пожалуйста, судя по всему, 5-я юбилейная также может оказаться в вашем распоряжении. Но пока деньги. Номер набранный. Для начала, конечно же, гимн Авторадио нужно услышать. И, к сожалению, это нет. Это не гимн Авторадио, это гудки. Такое тоже случается. Но в любом случае, мечту видим. Все в данном случае видим. Соответственно, человек заглянул на сайт Авторадио. Но вот наш фирменный гимн, который был, есть и будет главным условием игры, куда-то испарился. Конечно же, рекомендуем проверять его наличие лишний раз. Ну, я уверен, что Руслан этот вопрос исправит и, соответственно, вновь будет играть вместе с нами. Естественно, рулетку нужно запустить. Чем мы занимаемся? Не сомневайтесь, в любом случае, все деньги найдут своих владельцев. По-прежнему 13 тысяч в банке. Ну и вперед к новым победам, вперед к 10 сентября. И не забывайте, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты.

0: И вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Действуйте, дорогие.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Фарш из свинины и говядины 400 грамм за 149 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 19 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
7: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В каждой школе до 1 сентября создадут комиссии для урегулирования споров об оценках за поведение. Об этом РИА Новости сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Родители смогут обратиться в комиссию, если будут не согласны с низкой оценкой за поведение. Его будут оценивать как образцовое, допустимое и недопустимое. Кравцов также отметил, что Министерство просвещения не планирует отменять домашние задания для школьников. Во многих российских регионах супруги могут получить единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Об этом РТ рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Чаще всего такую поддержку назначают к золотой свадьбе, однако размеры выплат отличаются. Например, в Москве это почти 30 тысяч рублей, а в Петербурге и Новосибирске 50 тысяч. Для получения денег нужно подать заявление. При этом дополнительные условия каждый регион устанавливает самостоятельно. Жителям Москвы и Подмосковья не стоит опасаться усиления ветра до 17 метров в секунду. Об этом телеканалу 360 рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, такой ветер не считается штормовым. В пятницу в регионе еще будет прохладно и возможны осадки, но затем погода улучшится. В субботу ожидается до 21 градуса тепла, в воскресенье до 24. Ветер при этом постепенно стихнет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2020. 26-го года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
5: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, давление 746 миллиметров. Ночью до 11 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.
6: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 860 58 33 87. Стань частью команды будущего.
8: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF 8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF 8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе, 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
6: Акция действует до 19 августа 2026 года. В кипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В Ленте.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Плохой полицейский.
12: Все живут по моим правилам, даже преступность.
11: И хороший полицейский.
13: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
11: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России предложили обсудить гарантии сохранения наличных денег. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: В России могут обсудить дополнительные гарантии сохранения наличного рубля. С просьбой оценить необходимость такой меры в Банк России и Минфин обратился депутат Госдумы Михаил Делягин. Об этом сообщает Газета.ру. Поводом стали опасения части граждан, что развитие цифрового рубля в будущем может повлиять на использование наличных. При этом цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Пользоваться им можно будет только по желанию, а привычные банковские карты, переводы через СБП и наличные продолжат работать.
3: Про транспорт.
2: В Москве с начала сезона за систематические нарушения правил заблокировали 105 тысяч аккаунтов пользователей электросамокатов. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Чаще всего на одном самокате едут вдвоем, пересекают пешеходные переходы не спешиваясь и выезжают на тротуары вместо велодорожек. Нарушители выявляют с помощью городских камер во время патрулирования госавтоинспекции, а также сами операторы кикшеринга. При этом основная часть контроля сегодня касается именно арендных самокатов. О том, как устроена эта система и что происходит с частным электротранспортом, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Весь контроль осуществляется исключительно за прокатными самокатами. Все нарушения фиксируются самими сервисами. Количество штрафов госавтоинспекции единично, и они довольно легко оспариваются, потому что, к примеру, ограничивают скорость самокатов, исходя из их веса. Проблема только в том, что эти самокаты никто никогда не взвешивал. На частные самокаты никакие правила, по большому счету, не распространяются. Проконтролировать, как ведут себя моноколесисты, пользователи электроскейтбордов, электровелосипедов, не представляет возможно. Поэтому вся статистика Дептранса сосредоточена исключительно вокруг тех нарушений, которые фиксируются сервисами проката самокатов и, соответственно, передаются в Дептранс.
2: Кроме того, эксперт считает, что отдельно нужно дорабатывать механизм использования детских аккаунтов.
3: Про туризм.
2: Туристический налог начнет действовать в Ярославской области с 1 января следующего года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, передает ТАСС. Налог введут на всей территории региона. Ожидается, что он принесет муниципальным бюджетам около 300 миллионов рублей. Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры и дорог, а также на соцподдержку. Ранее также сообщалось, что к 60-летию маршрута «Золотое кольцо» его расширят еще на 49 населенных пунктов. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: приятный день.
1: Ну что ж, давайте искренне поздравим тех, кто сегодня стал на год старше. Пусть у вас все получается. Но эфир Авторадио, конечно же, приветствует всех, без исключения, вне зависимости от дат, пол, возраста и так далее. Пусть этот уже надвигающийся вечер пройдет для вас на 10 из 10, и, соответственно, Авторадио также будет где-то неподалеку. В этом можете не сомневаться. В студии Иван Прудников. Страна, привет.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр российский «Вкуснотеево». 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 640 9 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А. 0 плюс

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. На территории Белоруссии прошел обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной, об этом сообщает ТАСС. В Россию направились 8 человек, а на Украину 7. Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Участникам передали горячее питание и воду. Гуманитарную миссию сопровождала региональная делегация Международного комитета Красного Креста. В России предложили создать отдельную должность уполномоченного по жилищным вопросам. С такой инициативой выступила зампред Фонда развития социальных инноваций «Генезис» Анастасия Павлюченкова. По ее словам, сейчас людям при проблемах с коммунальными услугами или содержанием дома зачастую приходится самостоятельно разбираться, куда обращаться и кому направлять жалобы. Жилищный омбудсмен по задумке мог бы заниматься защитой прав граждан именно в этой сфере. Полноценное путешествие на Курильские острова сейчас в среднем стоит от 200 до 300 тысяч рублей на человека. Об этом порталу news.ru рассказал аналитик туротрасли Михаил Абасов. В эту сумму входят перелет и туристическая программа продолжительностью примерно от 8 до 12 дней. Более короткие поездки на один остров могут стоить дешевле. При этом направление остается сложным с точки зрения логистики, а также сильно зависит от погоды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявление с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
17: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Давление 746 миллиметров. Ночью до 11 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
8: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио. Obsession.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия начала импортировать бензин из Индии. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Россия получила первую партию бензина из Индии. Поставщиком стала индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy. Ранее в Кремле заявляли, что Россия ведет переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. Такие поставки могут использовать для стабилизации внутреннего рынка и снижения ажиотажного спроса. Владимир Путин также поручил правительству принять системные меры на фоне очередей на заправках и нехватки топлива в отдельных регионах. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал Авторадио, как стоит оценивать качество бензина, который производится в Индии.
4: Ну, когда люди говорят про топливо из Индии, всегда почему-то какие-то отрицательные коннотации слышатся. А на самом-то деле все немножко не так, потому что Индия перерабатывает огромное количество нефтепродуктов, получает в том числе, конечно же, из России. И в этом смысле Индия является одним из крупнейших хабов, наверное, можно так сказать, по переработке нефти и по дальнейшему экспорту уже готовых нефтепродуктов. И поэтому топливо там выпускается очень высокого качества. Там две основные ведущие крупные компании, которые занимаются переработкой нефти. И, конечно же, уже пора отвыкнуть от старых каких-то представлений, что если топливо из Индии, то это, конечно, там К2 или К3, то есть Евро-2 или Евро-3. Нет, достаточно походить по крупным городам Индии и увидеть, какой транспорт там ездит. Он требует на современное топливо.
2: Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что для организации таких поставок уже созданы специальные налоговые условия.
3: Про мошенников.
2: В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школ, родительских комитетов или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить личные данные. Об этом РИА Новости сообщил федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, перед началом учебного года злоумышленники активно используют тревожность родителей и нехватку времени. После этого человека могут перенаправить на поддельную страницу оплаты, где аферисты пытаются получить данные банковской карты или код из СМС.
3: Про вузы.
2: Средний конкурс на бюджетные места в ведущих московских вузах вырос по итогам основной волны приема. На некоторых направлениях он превышал 150 и даже 200 человек на место, сообщает агентство ТАСС. В МГУ имени Ломоносова в этом году на бюджет направили больше 91 тысячи заявлений. В Высшей школе экономики конкурс вырос до 44 человек на место. Также заметно увеличился он в Российском университете дружбы народов, более чем на 70%. Там на одно бюджетное место претендовали 22 человека.
3: Про деньги.
2: Финансовые накопления есть и у половины россиян. Такие данные приводятся в исследовании Роскачества и Финансы Мейл, с которыми ознакомились РИА Новости. Еще каждый четвертый хотел бы сформировать финансовую подушку безопасности, а 23% опрошенных не имеют сбережений и не видят смысла копить. При этом среди тех, у кого накопления есть, 37% смогут сохранить привычный уровень жизни после потери дохода лишь на 1-2 месяца, а еще 20% от 1 до 3 месяцев. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну что же, мы с вами постараемся без слез, напротив, с искренними улыбками, обязательно исключительно вперед и обязательно под звуки авторадио. Все как мы любим и умеем. Прекрасного отдыха всем, кто находится в отпуске. Намекаю на мурзилок, да, действительно, набираются сил перед сезоном. Ну а мы с вами остаемся пока в музыкальном сопровождении, что тоже очень даже неплохо. Вперед, дорогие, как договорились, в студии Иван Прутников.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Арбуз 1 килограмм за 29 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 19 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Демографическая ситуация в России остается непростой, но контролируемой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает агентство ТАСС. По ее словам, увеличение численности населения остается одной из главных национальных целей. В Свердловской области суммарный коэффициент рождаемости сейчас на 7% выше, чем в среднем по стране. Голикова также отметила, что вместе с развитием инфраструктуры важно добиваться роста рождаемости и числа многодетных семей. Международная автомобильная федерация сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российской автомобильной федерации Виталий Петров. Ограничения действовали с марта 2022 года. Российские и белорусские пилоты могли выступать только под нейтральным флагом и без национальной символики. Также был запрещен допуск национальных сборных и проведение соревнований ФИА на территории России и Белоруссии. Теперь эти ограничения отменили. Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру первого и второго сорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ ведомства. Стандарт устанавливает требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Икра должна быть изготовлена из тихоокеанских лососей, а в одной банке допускается только один вид рыбы. Зерна должны быть чистыми, целыми и легко отделяться друг от друга. Для второго сорта допускаются небольшая влажность, вязкость и более выраженная горечь. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comfgeta.t2.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Давление 746 миллиметров. Ночью до 11 градусов и днем до 17. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
0: Реклама на «Авторадио». 58-88-88.
4: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе, акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на tanki.ru/подарки. 12+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Власти хотят контролировать проведение собрания жильцов многоквартирных домов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собрания жильцов. Законопроект направлен на отзыв правительства. Об этом пишет «Известия». Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья. Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении. Люди получают уведомление через госуслуги и могут проголосовать онлайн, либо заполнить бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомления о результатах. При этом гражданам дается право однократно переголосовать.
3: Про топливо.
2: Власти Астраханской области временно ограничат работу ряда городских автозаправок и продажу топлива 40 литрами на автомобиль. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Изменения приняты по предложению «Лукойла» и «Газпрома». Они призваны снизить сезон и остаточный ажиотажный спрос с прошлой волны ограничений и стабилизировать запасы горючего. По словам Бабушкина, сейчас разница в пополнении и реализации топлива несущественна и не превышает 10%. Поэтому кратковременный режим ограничения по времени работы позволит не допустить разбалансировки системы продажи топлива, говорится в сообщении.
3: Про мошенников.
2: Мошенники распространяют объявления о продаже топливных карт и талонов по заниженной цене. Об этом предупредила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале. Аферисты размещают предложения в соцсетях, мессенджерах, на сайтах и рекламных площадках, предлагая карты и талоны якобы со значительной скидкой или в рамках ограниченной по времени акции. Покупатели убеждают перейти по ссылке на сайт, имитирующий страницу настоящей топливной компании. Там пользователя просят указать данные банковской карты, одноразовый код и другую информацию, которую мошенники могут использовать для доступа к счетам. Автоюрист Лев Арапаев в беседе с Авторадио подробно рассказал, как определить мошенников.
4: Во-первых, не стоит покупаться на предложение, которое вам высылают в мессенджере, либо по электронной почте. Тем более от незнакомых владельцев. Таких топливных карт нет с официальных ресурсов представителей топливных компаний. Второе, не переходить по ссылкам, которые предлагаются в этих сообщениях. А если вы хотите проверить топливную карту, то необходимо зайти на официальный сайт, самостоятельно зайти через поисковик. Официальный сайт зайти и ввести номер или сверить логотип этой топливной карты. Либо, например, позвонить на горячую линию представителя топливной компании и уточнить, принадлежит она им или нет. И если вопрос стал по оплате, то транзакцию, если уж все-таки необходимо проводить, да, то лучше пробную сделать транзакцию на небольшую сумму. Если вы видите, что проходит оплата, то, пожалуйста, проводите и дальнейшую заправку.
2: В МВД рекомендуют покупать топливные карты и талоны только на официальных сайтах компании или у их уполномоченных представителей, а перед оплатой проверять адрес сайта, реквизиты и контактные данные продавца. Официальный курс доллара на завтра – 83 рубля 81 копейка. Курс европейской валюты по данным Центробанка – 96 рублей 75 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

По статистике так всегда происходит в четверг, а все потому, что приближается пятница и выходные. Меня зовут Денис Левашов, приветствую вас на волне Авторадио и поздравляю всех с наступающим последним рабочим днем недели.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Об основных событиях к этой минуте. Украина предложила России взаимно приостановить атаки в акватории Черного моря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. По данным агентства, предложение Киева было передано Москве через третью страну. Ответ от России неизвестен. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара внимательно следит за безопасностью судоходства в Черном море. Турецкая сторона также передала участникам конфликта предложение ввести мораторий на военные действия. В то же время заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва пока не получала никаких формализованных предложений о возможном прекращении боевых действий в Черном море. Немногим ранее Турция предложила России и Украине частичный мораторий, выступив за отказ от ударов по энергетическим объектам и обеспечение безопасности судоходства. Анкара также выразила готовность выступить посредником или предоставить площадку для переговоров. Уже завтра в Москве ожидается сильный порывистый ветер. Об этом предупреждает столичная МЧС. По информации ведомства, утром и днем порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду и могут сохраняться до конца суток. МЧС призывает не парковать машину возле деревьев, а также не укрываться под ними. Мошенники перед Медовым Спасом стали отправлять россиянам в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Специалисты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не открывать вложения от незнакомцев. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
10: ООО Каре. УГРН 11177 46 49 15 20 Москва.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
12: Реклама. ООО «Керхер». УГРН 104-776-3072. Москва.
13: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе, акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
14: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
15: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
16: Авторадио.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России появятся беспилотные автобусы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов. Об этом пишет «Коммерсант». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.
3: Про Европу.
2: Летом этого года около 38% территории Евросоюза охвачено засухой. Об этом пишут европейские СМИ. Дефицит влаги зафиксирован на 15% пахотных земель и на 14,5% лесных массивов. Аномальная жара, лесные пожары в Западной Европе привели к пересыханию пастбищ и повреждению кормовых культур. Фермеры были вынуждены досрочно расходовать зимние запасы кормов, что создало их острую нехватку для крупного рогатого скота и поставило под угрозу устойчивость животноводства. Наибольший ущерб засуха нанесла производству оливкового масла, винограда, подсолнечника и кукурузы. По данным европейских синоптиков, июнь и июль этого года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе. Средняя температура составила плюс 21 градус, что на 3 градуса выше нормы за последние 30 лет.
3: Про литературу.
2: Более 60% родителей предпочитают покупать детям художественную литературу. При этом лидером оказались советские книги. Научно-популярные книги выбрали лишь 10% респондентов. Среди художественной литературы намного чаще выбирают отечественных авторов, а не иностранных. 60% родителей считают советские книги лучшим выбором для ребенка. По их мнению, они отражают более добрые нравственные сюжеты, отличаются понятным и простым слогом, несут большую воспитательную ценность и имеют близкую культурную составляющую и описывают понятных героев. Эксперт Минпросвещения, советник директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александра Чекурова рассказал Авторадио, что важно поддерживать читательский интерес ребенка и углубиться в ту сферу, которая ему нравится.
4: Если такая литература найдется в привязке к месту действия школы, будет здорово подобрать литературу, которая познакомит их вообще со школой, с укладом школьной жизни. Да, что, ну, и рекомендуем, конечно, обратиться к классикам, которые рассказывают о школьной жизни, о том, как дети в классе друг с другом общаются. Например, Денискины рассказы Виктора Драгунского. Большинство действий происходит в школе или со школьными друзьями. Рассказать о том, что школа не только учеба, а школа — это в первую очередь интересные встречи, новые интересные знания. Можно изучение непосредственно книг, по которым созданы еще мультфильмы, например, «В стране невыученных уроков». Ребенку будет интересно прочитать книжку, после этого увидеть этих героев на экране.
2: При этом авторы исследования отмечают, что около 60% детей, опрошенных родителей, научились читать после 6 лет, то есть ближе к школе. Курс доллара на завтра – 83 рубля 81 копейка. Курс европейской валюты по данным Центробанка – 96 рублей 75 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Авторадио.

Позволим себе не согласиться с Анжеликой Варум. Музыки очень и очень много. Она такая разная, и вся она звучит здесь, на Авторадио. С вами этим вечером в одном эфирном пространстве Денис Левашов. Сейчас мы с вами дружно объединимся с песней о корабле с трагической судьбой. Но сделаем это задорно и по-доброму. Будьте рядом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Россия пока не получала официальных обращений от Великобритании по поводу возобновления контактов между военными двух стран. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, если Лондон действительно заинтересован в политическом диалоге, возможности для этого есть. Однако официальных инициатив пока не поступало. Грушко также напомнил, что между странами действует ряд соглашений в сфере морской безопасности и предотвращения военных инцидентов. Ранее в СМИ сообщали, что британские дипломаты выступают за восстановление оперативной связи с Москвой, чтобы снизить риск непреднамеренной эскалации.
3: Про вузы.
2: Средний конкурс вырос по итогам основной волны приема на бюджетные места в ведущие московские вузы в этом году. На ряд направлений он превышал 150 и даже 200 человек на место. В МГУ имени Ломоносова на бюджетные места в этом году было подано более 91 тысячи заявлений. В Высшей школе экономики конкурс увеличился до 44 человек на место. Значимый рост по конкурсу произошел в Российском университете Дружбы народов, более чем на 70%. На одно место там претендовали 22 человека.
3: Про деньги.
2: Карты Visa и MasterCard могут покинуть российский рынок из-за износа. Эмитенты уже не обновляют их. Об этом заявил ТАСС, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также обратил внимание на то, что использование изношенных карт небезопасно. Они не дают возможность проведения транзакций, так как качество проведения таких операций падает. При этом парламентарий отметил, что сроки ухода Visa и MasterCard из России прогнозировать сложно. Ранее сообщалось, что карты платежных систем фактически перестали существовать на российском рынке. Они больше не несут никакой ценности для граждан России, так как не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности этих систем.
3: Про бензин.
2: Россия получила первую партию бензина из Индии. Об этом сегодня написала Bloomberg со ссылкой на данные компании Kepler. Около 42 тысяч тонн топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в городе Вадинара. Транспортировка топлива заняла около 2 месяцев и проходила по сложной логистической схеме с перевалкой в море. Еще в середине июня танкер «Циклон» принял груз на борт в Индии. В начале июля вблизи египетского порта Домиетта топливо перегрузили на другое судно под Оманским флагом. 6 августа груз прибыл в Россию.
3: Про авиацию.
2: Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом мы сегодня написали «Известия» со ссылкой на посольство республики в Москве. Кроме того, в качестве перспективных направлений для развития индонезийской полетной программы дипломаты также назвали Ламбок и острова Комодо. Прямой доступ к этим направлениям помог бы диверсифицировать туристические потоки и привлечь туристов в другие регионы страны, отметили в дипломатическом ведомстве. Ранее посол России в Джакарте Сергей Толчонов говорил, что Россия и Индонезия проведут до конца текущего года встречи на высоком уровне. Официальный курс доллара на завтра, по данным Центробанка, составил 83 рубля 81 копейку. Курс европейской валюты – 96 рублей 75 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Всего ничего, меньше 2 часов осталось до пятницы. Вы наверняка на ее вечер уже составили планы. Куда отправитесь? Домой? За город? Или же все-таки на встречу с друзьями? Давайте, не ленитесь, планируйте. Лето еще в нашей жизни, как и музыка Авторадио. Ее поток безостановочно бороздит этот вечер. Держитесь крепче нашей волны. С вами на Авторадио сегодня Денис Левашов. Рад быть в вашей компании.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Авторадио.

0: Слово «прощай» изначально произошло от «простить», но позже его значение поменялось, и люди стали его использовать при длительном или же окончательном расставании. Вот такой словесный экскурс в историю совершили. Могу сказать, что мы не прощаемся, а приветствуем в наших рядах вновь прибывших слушателей. Да, есть и такие. Вы слушаете «Авторадио». С вами весь вечер Денис Левашов. Желаю каждому из нас потрясающего настроя на день завтрашний и на оставшееся время четверга. Будьте счастливы!
1: Я буду

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

Если бы мог, нарисовал бы вам не только небо, но и победу в нашей суперигре «Много денег». В ее банке на эту минуту 13 тысяч рублей. Их вы можете забрать себе, и не только их, кстати, но и воплотить свою самую заветную мечту. Наша команда поможет с желанием. Все для авторадио нет. Знаете, ничего невозможного нет для авторадио. Хотите сыграть шикарную свадьбу за наш счет? Или построить уютный дом на берегу, скажем, Волги? Ну, почему бы и нет? Сейчас все зависит только от вас. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильного на гимн авторадио и там же опишите свою мечту и внимательно слушайте наш эфир и, конечно же, держите телефон под рукой. Отдельно отмечу, что суперфинал, в котором воплотится мечта одного из наших слушателей, состоится уже 10 сентября. Времени достаточно, чтобы зарегистрироваться. Еще раз напомню, по какому адресу. Сайт авторадио.ру. От души желаю вам победы и воплощения, конечно же, мечты. Меня зовут Денис Левашов. Возвращаемся к хитам. И с нами, не побоюсь этого слова, легендарная песня.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

любви бывает. Пожалуй, самое распространенное в современном мире — цветок и садовник. Это когда один из партнеров заботится о втором, а тот, в свою очередь, беззаботно радуется жизни. Наверняка среди ваших знакомых есть такие пары. Ноль осуждения, главное, чтобы влюбленным нравилось. Ну а нам всем нравится, причем без исключения, музыка Авторадио. Оставайтесь на нашей волне. Меня зовут Денис Левашов. Отправляю вам пожелания легкой наступающей пятницы и всегда отменного настроения.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Жить и выбирать, с кем дружить, это прекрасно. Но вот что интересно, во всем мире вырождается женская дружба. Социологи отметили, что сейчас 60% прекрасной половины человечества полностью перестали делиться подробностями своей личной жизни с подругами. А ведь полное доверие – одна из основ здоровой дружбы. И что парадоксально, мужская дружба в борьбе со временем не пострадала. Вот такое интересное наблюдение. Отталкиваемся от него и возвращаемся к музыке. Сейчас послушаем о любви. С вами на Авторадио Денис Левашов. Приятной вам ночи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: нужен сын. Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Давайте все-таки сами все желаемое воплощать, а не заставлять детей следовать нашим мечтам. У них они должны быть свои. Вспомните себя в детстве, когда родители заставляли ходить в музыкальную школу или заниматься в спортивной секции, в которой вам не нравилось. Ребенок сам решит, куда ему двигаться по жизненному пути. Мы же с вами движемся по летней ночи, и не просто так, а в компании «Авторадио». У нас на подходе рок-н-ролл. Встречайте, меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас в нашей большой и дружной компании.
2: Время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
4: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
6: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Этот воздух, как воды густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее платье.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

«Движение только вперед» – вот слоган нашей жизни на Авторадио. Мы с высоко поднятой головой и оптимистично едем по летним денькам и ночам. Первое автомобильное радио всегда рада вас поддержать и в дороге, и вне ее. И это заслуга, конечно же, той отличной музыки, которая звучит на нашей волне. Только что отдали должное танцевальному хиту, теперь добавим в ночь немного балладных нот. Меня зовут Денис Левашов, держитесь рядом.

мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, блин.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.